0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

разных дум сплетенье пол.

страшного суда. С наслаждением займу место палача. Размажу тебе башку обухом тупым. Да я смог, что за дела? I'm the greatest king.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. N.W.A. рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

влюбленность кончается рано или поздно, такое случается. Только судьба все иначе расставила странно, но мы исключение исправим.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

вопрос до сих пор не решен. В России считают, что Ладыгин или Яблочков, американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимны. Все так похоже на электрическую лампочку. Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

тобой свечку. Того, кто на поле звезды, легко убедить в реальности кнопки. Пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает: от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ: как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: И все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. С опозданием мы сегодня, но, видимо, есть тому причин. 22:38 на наших зеленых системных. Сегодня с вами очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня с нами группа «Соседи сверху». Почти
2: привет.
1: Вся. Почти
2: привет.
1: Вся. Привет, Саня. Вот, ну рассказывай, куда там все твои разбежались? Чё ты там в одно рыло-то сидишь?
2: Да ты знаешь, дело в том, что соседи — это такая субстанция, которая когда надо отсутствует, а когда не надо есть. И об этом все знают, все соседи, сверху и снизу, и справа и слева. Так сложилось. В общем, у всех какие-то есть дела делишечки, но впереди еще там час с небольшим, так что я думаю, что кто-то из ребят появится, если уж не вот там в таком формате, как я, разговорном, так в комментариях.
1: Понятно. Ну, сегодня мы тебя, значит, будем в одно рыло пытать.
2: Да пытайте, да.
1: Вот. Ну, чё, Костюх, давай, начинай ты сегодня как проведи. Давайте я расскажу, во-первых, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Вот кто-то в Аську стукнулся. Вот, ну и давай, Костюха.
3: Ну что, всем привет, добрейшего вечерочка, так сказать, ночевочки понедельничка. Друзья, сегодня, да, у нас соседи сверху, представители пока соседи у нас Александр, но я думаю, вскоре к нему потянутся остальные члены его сверхбанды. Пока первый вопрос, Саша, давай рассказывай, когда, в каком году ваша группа решила взяться за руки и идти по жизни вместе?
2: Классный вопрос. Мы увиделись на работе с Никитой, это было лет 6, наверное, 6 или 7 лет. Ну, в общем, около 2010 года это случилось. И мы решили поджемить вместе, и потом просто не могли остановиться, и джемим до сих пор.
3: Ну, вы там не вдвоем же, кто там с вами еще джемит?
2: Да, да, а потом мы потихонечку начали приглядываться к людям, которые могли бы нам помочь музыку сделать более объемной. И нашли Станислава Игоревича Сорокина, который сейчас где-то на Востоке ставит музыкальные аппараты и передает всем привет откуда-то там из Бангладеша или откуда-то из Индии. Он играл с нами на басу очень долгое время, а потом занимался тем, что ставил нам хороший звук.
3: Угу. То есть вот. Фактически у вас был свой звукорежиссер?
2: Ну да, пока он был на сцене, он не мог себе этого позволить. Но как только переместился в зал, то все стало на свои места. У соседей сверху мощная подача, поэтому нас надо постоянно ловить в звуковом поле, чтобы мы звучали, ну вот, приемлемо для тех помещений, в которых мы играем. Наши любимые площадки — это открытые площадки.
3: На свежем воздухе, побольше за кислорода.
2: Да, да, да, да, да. Вот это вот там мы любим.
3: А сколько всего сейчас участников в вашем коллективе? И давай представь всех, кто у вас сейчас на чем играет.
2: Хорошо. Сейчас нас четверо. Меня зовут Сан Саныч, и я играю на ритм-гитаре. Есть Никита Евгеньевич, о котором я уже говорил, он играет на ударной установке и поет. Есть Роман Саныч Воробьев, он басит на басу. Uh-huh. И делает очень крутые подпевки. И есть Владимир Сергеевич, который гитарист, который играет 158 нот в секунду, если это надо, или одну, но долгую, такую блюзовую тянет, если это, значит, вот так прочувственную, знаешь, чтобы прям насладиться блюзом. Он играет на соло-гитаре.
3: Вот. А у вас это заведено по имени отчеству друг к другу обращаться?
2: Да, мы когда продумывали, что мы соседи сверху, нам казалось, что мы такие, ну вот как бы все люди соседи, поэтому мы представили, что мы люди такого среднего возраста и старшего, и у нас такая появилась традиция, что мы рассчитываем петь долго, потому что нам это нравится, и как приносит удовлетворение и благополучие, и мы подумали, что это раз это надолго, то все равно мы станем какими-то старыми чуваками, и нас так или иначе кто-то будет звать по имени отчеству, поэтому мы решили сами предложить эту игру вот прямо сейчас, прям лет 5 назад мы пришли к этому выводу и стали называть друг друга по имени отчеству на сцене.
3: Ну, то есть в дальнейшем вы будете друг друга, сидя на лавке, поигрывая на гитаре перед толпой зрителей, называть это по отчеству и все, да?
2: Саныч, да, но мы уже это делаем.
3: Это здорово. Так, Зухер, у нас там должна быть какая-то первая песня.
1: У нас там блюз-арбуз на самом верху и как какая-то одна у меня так и не скачалась. Кстати, Сань, я туда перешел, а мне написали, что нет такого. Это, конечно, песня. Вот у меня ее нету.
2: Ну давай я тебе кину.
1: Давай ты мне кинь, наверное, в личку ВКонтакте.
3: Так, ну а пока мы начнем с чего?
1: Блюз арбуз.
3: О чем песня, Саш?
1: Об арбузах. О ара-друзьях.
3: Ара-друзьях и ара-бузах.
2: Слушайте, ну песни, да, там, на самом деле про август. То есть про вот это, знаете, такое. Мне кажется, со школьной скамьи у меня сложилось впечатление, что август, есть такое сейчас выражение, типа как август — это как вечер воскресенья, да? Ага, слышали, понятно. Такое? Вот это типа того. Как бы август еще летний месяц, но уже вроде бы впереди там то ли школа, то ли какие-то дожди, там вот эти всякие морозы. И вроде все круто, а с другой стороны все ужасно.
3: Ну вот, это как я называю мое предоргазменное состояние. В принципе, понятно. Ну ладно, давайте слушать. Че, блюз-арбуз, поехали.
2: Врубай, я пока, конечно, кину.

0: Ну вот как-то так, вот вроде бы и размазали, вроде бы и начали, да? 22.48, уже 49 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И с вами сегодня группа «Соседи сверхи» в лице Санчелло, который отдувается сегодня один. Самбля, без ансамбля.
1: Ансамбля.
0: Ладно, чего, Костюха, давай мучай, мучай земляка.
2: С большим удовольствием. Саш, ну,
1: привет,
2: давай.
1: Привет.
2: Да, еще раз всем привет. Во-первых, давайте, ребят, как-нибудь поинтенсивнее, я имею в виду сейчас слушателей, подключайтесь к разговору, к диалогу, задавайте вопросы группе, задавайте свои какие-либо предположения по поводу их существования на этом свете в качестве музыкальных представителей того или иного города, в данном случае Воронежа. Саш, вопрос такой. Скажи, кто у вас является составителем, сочинителем, автором песен, скажем так?
1: Вот то, которое мы сейчас слышали, произведение, это прям такое мое авторское. И там все слова, которые там прозвучали, и все аккорды практически без изменений. Соседский коллектив аранжировал чуть поярче там, да. Кстати, нас там трое играет. Это запись с презентации нашего альбома в 13-м или в 14-м году это состоялось. По-моему, в 14-м году это состоялось. Состоялся такой концерт в одном из заведений нашего города Воронежа. И это живое выступление перед аудиторией. И нас там трое на сцене, и мы играем практически вообще без изменений тот вариант, который я могу играть просто на акустической гитаре.
2: Ясно.
1: А так, в принципе, есть в основном какой-то костяк, который придумываю или я, или Никита Евгеньевич. И аранжировку, которую уже придумываем все вместе. Там, вот, с музыкальным содержанием, как правило, мы работаем вместе.
2: Скажи, вопрос такой, вот как к фрезеровщику почетному. Хватит пальцев на всех конечностях, чтобы пересчитать количество городов, где вы уже были?
1: Хватит, конечно, на всех конечностях пальцев. Мы в большей степени мы ездим на фесты под какие-либо города. Вот выступать в клубах мы ездим редко. То есть в сам город мы приезжаем. Нам, ну вот я уж помню, говорил по поводу больших площадок. Нам хочется, нам удобнее, комфортнее и зрителям, и слушателям комфортнее, когда мы выступаем на открытом и свежем воздухе. Поэтому мы лишний раз не рискуем ехать куда-то. Ну, в этом есть две рациональные причины. Первая, потому что мы громкие, да, можем быть в небольшом объеме громкими. А второй, потому что большой объем предполагает большое количество слушателей. Ну, то есть, как бы собрать большую команду в первый приезд, ну, довольно сложно бывает.
0: Во второй
1: проще. Вот, например, мы через несколько дней поедем в Липецк. Я думаю, что даже с первого приезда мы там соберем хороший коллектив зрителей, потому что Липецк близко от Воронежа и очень лояльно настроен к соседям. Поэтому мы с удовольствием ждем. 5 марта мы туда едем, мы будем делать концерт. Я думаю, это будет одно из лучших выступлений.
0: Озвучь сразу, где это будет, во сколько, почем, зачем.
1: Так что ж, сейчас скажу.
0: Ага. Не помнит на память-то, ё-моё. Вот так вот.
1: 5 марта в Липецком рок-клубе «Центр» состоится уникальное выступление группы «Соседи сверху».
0: Вот, он умеет читать.
2: Это просто, это напоминалочка себе, на самом деле. Чтобы утром проснулся, так, где мы? А, все, в Липецке нормально, все, едем дальше. Это тоже правильно. Скажи, вот между вами отношения внутри коллектива, насколько они слажены, насколько вы уже себя чувствуете комфортно по отношению друг к другу?
1: Слушайте, очень крутой вопрос. Бывает по-разному. Мы крайне творческие люди, поэтому мы иногда изводим друг друга, а иногда зацеловываем, ну там, в макушке, потому что иногда бывает очень круто, а иногда бывает ужас как.
2: Не, это по мере выпитого алкоголя, а так по жизни.
1: Да примерно то же самое.
2: Примерно то же самое.
0: До мордобоя доходило уже, нет?
1: Чего?
0: До мордобоя доходило уже.
1: Слушай.
0: Несчастные случаи на заводе были? Нет, будут.
1: Да. Ну, бывало такое, знаешь, напряжение, которое, в общем-то, без мордобоя понятно, что кто-то кого-то сейчас уделал.
2: То есть старайтесь все больше словами.
1: Да, ну вообще, на самом деле, да, вот несмотря на все эти сложности, все эти творческие там составляющие вот этой соседской жизни, все-таки мы уважительно относимся друг к другу, несмотря на количество выпитого.
0: Ну это вообще редкость, на самом деле. Вот не зря вы друг друга по имени-отчеству зовете, видимо, это дисциплинирует.
1: Да, вообще, может быть, станет трендом будешь.
2: У нас субординация и выслуга лет, все понятно. Ладно, давай дальше. Какая у нас следующая там песенка нарисовала?
0: Так, ну у меня вот по списку «Мой друг телевизор». Свежак, я так понял, какой-то. Прям вот, прям «Нью» написано.
1: «Нью» — это, наверное, свежак 15-го года. А «Нью» там написано, потому что мы снимали клип на эту песню. И запись сама, наверное, ей уже пару лет. А вот... клипу, наверное, годик один. Мы в прошлом году сняли, ну, такое хорошее, мне кажется, качественное, воронежское, правда, но качественное видео на эту песню. И, в общем, ну, если у кого-то есть возможность, можно не только слушать.
0: Я на самом деле смотрел как-то на ваш сайт давно уже.
1: Да,
0: я помню, там до хрена что-то у вас видео, материал именно не концертного, а именно вот клипоманство у вас так процветает.
1: Да,
0: любите вы это дело?
1: Да, мы в какой-то момент времени решили, что надо попробовать сделать несколько, ну, видеоклипов такого локального значения, чтобы было что вспомнить, ну и чтобы было что показать. Потому что, как правило, при общении с людьми там, в других городах, например, или с продюсерами в Москве, что-то надо предъявить. И вот это что-то может быть, ну, по сути, это может быть... любого качества, но это как, знаете, как идея того, что ребята серьезно подходят к вопросу. То есть, если есть запись, если есть видео, если есть какое-то, ну, там, промо-видео, то это ценится. Просто посмотреть. Даже если сказать о каких-то косяках, да, или там о том, что обложка диска не соответствует, там, например, тематике группы, там как-то не ложится, не связывается воедино, потому что были и такие комментарии. Все равно это что-то, на чем основывается мнение эксперта или человека, с которым мы знакомимся. То есть, по большому счету, я рекомендую всем музыкантам не откладывать в долгий ящик записи, а делать их качественно, хорошо, и вот как бы с их помощью стараться продвигаться дальше.
0: Слушай, ну судя по количеству клипов, кто-то из...
1: Качественно, хорошо, и вот как бы с их помощью стараться продвигаться дальше.
0: Слушай, ну судя по количеству клипов, кто-то из своих, видимо, занимается, да?

0: Да, тем не менее, нам бы хотелось, чтобы он был как можно дольше рядом, а это возможно только на взаимовыгодном сотрудничестве.
1: Понятно. Ну и ладно, давайте дальше. Слушайте, мой друг, телевизор. Поехали.
0: Давай.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что подключился. 23.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько... Блин, у меня муравьи ползают. Вот кто мне расскажет, как бороться с муравьями?
1: Есть одно средство, я тебе после эфира расскажу.
0: Это какая-то жопа прям вот огромная.

0: Умные там ползают по монитору.
1: Ну, ничего, он ползет, знает, куда ползет. Это творческий муравей, понимаешь? Это особая порода муравьев, которые ползают только во время эфира.
2: Мне кажется, он что-то хочет тебе сказать.
0: Да. Может быть, может быть. Я еще как бы не подстегнул свой мозг, поэтому не готов еще общаться с муравьями. Вот. Но уже готовлюсь к этому.
1: Саш, еще такой вопрос у меня изначально как бы существовал. Вы в ближайшее время, начался 2016 год, начинается пора новых выступлений, потому что впереди масса всего интересного. Зима потихоньку подходит к концу, и я думаю, что до мая, во-первых, конечно, будут в основном клубные выступления, потом начнутся и открытые площадки, и фесты. Какие у вас планы на этот год по поводу фестов? Ну, в частности, меня интересует, собираетесь ли вы отправиться на такие фестивали, как Крымфест, Мото Малоярославец и тому подобное.
2: Да, вообще сегодня удивительный день. Сегодня 29 февраля. И это такая большая редкость, что хочется поздравить всех радиослушателей с тем, что именно в этот день соседи сверху и люди из разных городов соединились вот в таком
1: магическом порыве.
2: Да, и в формате таком необычном. И действительно, скоро весна, и мы планируем где-то, начиная с мая, играть на открытых площадках. У нас для этого есть перспективы. Вот. А то, что я знаю, я могу сказать, что индюшата нас, вероятно, ждут. Во всяком случае, заявку мы туда пишем. Крымфест, вероятно, да, потому что ребята ездили. Мы в том году не ездили, а ребята ездили из Воронежа и говорили о масштабности этого фестиваля и вообще о перспективности. Мото Малоярославец. Классно, кстати, у нас остались впечатления, потому что мы участвовали в том году и приехали, выступали там в прошлом году с удовольствием. Правда, погода была такая прям дождливая, но это, в этом кайф, в общем, там на мотиках отлично можно кататься. Вот, да, и еще несколько заявок, я думаю, напишем, потому что вот недавно мы обсуждали. Под Тулой есть классный фестиваль, и мы говорили с нашим администратором, что почему бы не съездить туда. И у нас администратор девушка по имени Саша, и у нее прям навязчивая идея свозить нас в Тулу.
1: Что-то мне это напоминает по поводу Тулы и фестиваля. Зухер, ничего не знаешь?
0: Это, скорее всего, на Хваю они собрались к нам. Вот.
1: На чем они собрались?
0: Хвая. Раньше был такой фестиваль Холмовод. Вот, он достаточно известный. Вот, а сейчас все как бы старые организаторы Холмауда
1: умерли?
0: Не умерли, они организовали фестиваль Хвоя. Вот, а Холмауд остался там каким-то выскочком, который как бы решили его под себя забрать. Вот, ну, в итоге не знаю, куда там соседи поедут. Вот, но имейте в виду.
1: Ладно, дай бог, чтобы так оно и было, чтобы все было хорошо. Саш, еще такой вопрос. Смотри, вот приезжая, какой вообще у вас был самый теплый город, в который вы приехали по качеству приема?
0: Воронеж.
1: Это понятно, это отдельный разговор, там папа, мама, друзья, соседи, все ясно.
0: Где мы играем? Да мы же дома.
1: А, ну да, очнувшись.
2: Мы прям с удовольствием вспоминаем прошлогодний или, может, позапрошлый год. Мы были в Белгороде. Не помню сейчас, как называется местечко, но там была очень комфортная атмосфера. В общем, мы оказались где-то, судя по там, каким-то гаражам, мы оказались где-то не в центре, а где-то в каком-то, в одном из районов Белгорода. Был очень небольшой зал. Было очень немного людей, потому что это совпало с каким-то днем выпускников, как нам объяснили организаторы, что в этот день совершенно невозможно собрать много людей, потому что все отмечают свои выпуски, там, все студенты или кто-то там еще собираются, да, отмечают, знаете.
1: Это вы ближе к лету, видимо, были.
2: Ну, по-моему, это в феврале было.
1: А, отлично, как раз ближе.
2: Или в марте, где-то вот так. Вот, и была очень камерная аудитория, но атмосфера была прям потрясающее. Вот это вот, довольно странно для соседей, с одной стороны, потому что действительно нам лучше, если народ побольше. Но при этом принимали нас, просто как родными.
1: Ну, то есть люди пришли просто слушать и отдыхать.
2: Слушать, подпевать, подплясывать, там какие-то вопросы-ответы. Была очень классная атмосфера. Я думаю, что каждый из нас получил свой кайф. Они, от того, что мы на полную катушку выложились и с удовольствием делали. А мы от того, что каждый человек, который сидел в зале, был для нас бы просто ценен и оценен нами по достоинству. Потому что... Причем почему-то там были люди из других городов.
1: Действительно, это странно для Белгорода. Это для Белгорода очень странно, особенно в последние месяцы.
2: И из этих там 20-15 людей, которые там собрались, человека 3 были, или 5, может быть, там компашка.
0: Ну, курортный город, что ты хотел?
2: Да. Почему они не отмечали день этого самого студента, там, или как это, день выпускника, непонятно. В общем, они почему-то попали в Белгород на концерт.
1: Саш, ну, во-первых, возраст, во-вторых, процедуры, и в санатории обратно
0: пускают уже садили с поезда. Просто я так подозреваю, что это какой-то вагон, которые отцепили в Белгороде, вот, и просто их в гаражах оставили, они решили, ну вот, пойдем хоть туда сходим.
2: Очень круто, что зашли, потому что мы там до сих пор переписываемся. У нас Ромка почему-то, басист, он у нас самый главный по людям, которые из соседних городов, соседних с Воронежем городов, хотят пообщаться с соседями, они каким-то образом чудесным находят понимание в лице Ромки и очень долго переписываются, и он отправляет им диски там через проводников или просто по почте. То есть вот Ромка у нас ответственный за все города. Если он сейчас присоединяется или слышит нас, то я думаю, что он мог бы черкануть пару строк там в комментариях. Как это ему удается? Я горжусь.
0: Подождите, а в Воронеже есть же ЖД вокзал, да? Да, должен быть.
2: В Воронеже-то?
0: Да, должен быть.
2: Три штуки.
0: А, три штуки у вас даже. Вот, у нас два всего. Значит, Воронеж больше. На самом деле классно раньше было, можно было. Сейчас же все это запретили.
2: Нельзя передать с
0: проводником. Да, сейчас, чтобы передать с проводником, это прям, я не знаю, надо прям трахнуть эту проводницу, успеть и договориться, чтобы она прям воспылала к тебе вот этой вот позитивной энергией.
1: А
0: сейчас...
1: что хуже проводника, понимаете?
0: Да, сейчас очень сложно стало, потому что все боятся терактов, блядь, какой-то там хуйни. Ну и дрючат их, конечно, за это. А раньше, я помню, мне даже из Крыма присылали там какие-то машинки стиральные, то есть вот вплоть до этого. А сейчас сложно стало.
2: Ну вот Роме как-то это удается. Он маг и волшебник. Не только magic bass, ну как бы магический бас, но еще и магический человек.
0: Он коммуникабелен.
2: Коммуникабелен, да. Он может говорить бесконечно, кстати говоря. И это бывает очень интересно слушать.
0: Вот тебе надо было его забирать с собой.
1: Контрольное слово бывает. Интересно слушать, все правильно. Понимаешь, что здесь всегда... Вон, по-моему, Роме как раз добавился.
0: Да, написал, пишет, слушает вас с огромным удовольствием. Ромка, а мы тебе тут кости перемываем, да? Мы вот прям буквально сейчас спалили тебя перед всеми твоими женщинами, что, оказывается, ты договариваешься с проводницами.
1: Ну ты даже посмотри на аватарку, какой милый лисенок нас ждет, понимаешь, во время общения.
0: Вот, ну что, будем дальше слушать?
1: Да, да, дальше, какая песня?
0: Утренний чай у нас дальше, акустическая вариант.
2: О.
0: Вот, ставим, слушаем, поехали. Будешь что-нибудь говорить, Сашка, про эту песню?
2: Да, могу сказать. Это одна из первых песен, за которую как раз мы взялись. По сути, с этой песни начались соседи, вот, знаете, как внутренняя кухня соседей. Как мы к ней подошли, как мы ее пытались аранжировать, как мы первые пытались записать на студии. Вот эта песня, я не знаю, как она у вас называется, там, если есть подпись «Радио Эдит».
0: У меня написано латинскими буквами «Утренний чай плюс акустик» и что-то там в скобочках «плюс». Вот, а дальше мне не видно.
2: Я вообще не знаю, что сейчас заиграет. Но, в общем,
0: ну, что прислали, то заиграет, ё-моё.
2: Мы записывали вместе, то это один из, ну, как бы, самых таких... Знаковая песня, в общем, знаковая. Это одна из самых знаковых.
1: Отправная точка, так сказать, вашей группы.
2: Да, точно.
0: Ну и поехали.
1: Все, давай слушать.

0: Ой, чайку. А часто так вот с утра чаю хочется? Прям вот что, прям вот хочется.
1: Я-то вообще каждое утро, мне кажется, чай.
0: Не-не, ну понятно, что... А вот так, чтобы прям проснул, господи, хоть бы чаю бы попить.
1: Как обычно про водичку, я думаю. Хоть какая-нибудь жидкость.
0: Я вот чайком отпиваюсь.
2: Я, кстати, вспомнил наш разговор предыдущий. Перед этим мы разговаривали о том, что передавать кому-то посылки. Я уже Зухеру при личной встрече это рассказывал. Была у меня ситуация, когда мы ехали с юга, отдыхали с семьей. Ну, я, естественно, поскольку человек, как это правильно выражается, профессиональным языком коммуникабельный. Короче, потрындеть просто люблю. Вот, прицепили нас к Орловскому вагону, 16-й вагон, как сейчас помню. И поперло меня что-то среди ночи общаться с проводниками. Вот. По дороге я им навязывал всякую музыку ненужную абсолютно. Мы с ними общались. Потом я достал заныканную чачу, мы с ними пили. Закончился в итоге тем, что люди обещали прийти на концерт, но не пришли по одной лишь причине, что по моей вине, того, что они вместе со мной там бухали полночи, они закрыли дверь, и люди, которые находились в этом вагоне, проехали две станции свои. Потому что они с полупоя, их разбудил начальник поезда, потом они меня выгружали с большим неинтересом, пытались, наверное, меня пнуть там дорогу, и что-то сказали, наверное, недобро. Но потому что вот знают точно, что в «Орел» и из «Орла» мне точно уже не сулит ничего передать никогда в жизни. Поэтому коммуникабельность моя закончилась в тот момент.
0: Да не, уже тех проводников наверняка уволили, так что можешь спаивать заново.
2: А, состав, то есть новых уже поставили.
0: Состав РЖД, да. Вот, обычно такое им не прощают.
1: Текучка кадров у них там все.
0: Текучка у них великая.
2: Саша, вопрос такой, скажи, у вас в группе существует иерархия?
1: Да наверняка, да. Во всяком случае, мы часто говорим о том, кто на репетициях или на концертах где будет стоять. И каждый раз мы выстраиваем мизансцену на сцене, ну, как в первый. Вот это что касается местоположения, знаешь, географии выступления. От этого зависит то, как там мы себя будем чувствовать, как мы хотим, чтобы нас зрители воспринимали, кто там главный, кто второстепенный, кто в какой момент выходит и становится главным, а кто наоборот уходит в тень.
0: То есть ролевые вот. Игры на сцене присутствуют.
1: Да, а вот там, например, по иерархии, например, по временной, то мы с Никитой получаемся отцы-основатели, вот потом как бы из ныне действующих музыкантов Ромка и Владимир Сергеевич на соло-гитаре с нами тоже играет.
2: Бывало такое у вас на выступлениях, что вот, грубо говоря, прям договорились об одном, а потом
1: бывало.
2: Поперло и пошло дело там не туда, куда хотели.
1: Как только ты спросил, бывало или нет, прям я сразу мог. Я просто был уверен, что бывало именно так, как ты предполагаешь. Бывало там. Недавно в том же самом Белгороде мы перекидывались подушками. Ну, какой-то подушкой. Знаешь, такая подушка, на которой сидят.
2: Ну да, понятно, поджог.
1: Такая здоровая, да. И вот что-то мы там так спели, каких-то несколько песен драйвовых, что никак не могли угомониться. Ни мы на сцене, ни люди в зале. Поэтому полетели какие-то подушки, там сбили какую-то лампочку над сценой. В общем, было с одной стороны весело, а с другой стороны стало страшновато, чем это закончится. Потому что, ну вот, как... и что дальше? Ну, в итоге все закончилось хорошо.
0: Больше вас туда не зовут.
1: Да не, мне кажется, как раз наоборот.
0: Разбили лампочку, украли подушку, блин.
1: Вот, ну, а вообще, да, бывало, что и там, мы, если пишем трек-лист, то кто-то может сознательно или просто случайно уйти от этого трек-листа в какую-то другую степь и что-то... Ну, в основном, это, конечно, у меня происходит то, что я выхожу, начинаю объявлять песню, а ребята такие слушают, смотрят трек-лист. Mm-hmm. Такие, типа, Сань, ты уверен, что вот это она? А я говорю, да, конечно, уверен, потому что я же чувствую, что именно эта песня должна быть следующей. Вот. Ну, они говорят, ну окей, сейчас забах.
2: Слушай, Саш, ну в преддверии лета, все-таки весна у нас такая, это в основном для многих групп это отправная точка, когда начинают помимо музыкальных пальчиков еще двигаться и сердца, и души начинают разгорячиться. У вас есть какие-то проекты, которые вот вы готовите к лету именно?
1: Да, мы хотим организовать такой формат, типа формата выходного дня. То есть если у нас в каком-то городе близлежащем или, может быть, на каком-то фесте намечается концерт, мы хотим делать такой экскурсионный автобус, с ребятами, партнерами, с которыми мы сейчас как раз ведем такие взрослые переговоры, чтобы это им тоже было выгодно, чтобы собирать автобус и ехать туда вот вместе с нами, и там, допустим, в течение дня у них какая-то есть туристическая программа, там, посещение каких-то, ну, достопримечательностей, назовем это так. Обедали или что-то, какие-то музеи, или, не знаю, зоопарки. Вот. А к вечеру все это заканчивалось в одном из заведений или на какой-то площадке открытой, чтобы, ну, люди послушали, там, потанцевали, зарядились позитивом и вернулись, например, в Воронеж, или переночевали и вернулись.
2: Ну, то есть вы хотите культурно-массовое мероприятие такое сделать?
1: Да, мы подумали, что соседи есть соседи.
0: Вести с собой своих зрителей, я так понял, да?
1: И брать с собой зрителей, да, для их удовольствия, для нашего... ну, как бы такого.
2: Для поддержки.
1: Ну, за, да, для поддержки, для кайфа. Потому что когда есть ребята свои в зале, это вообще шикарно.
2: А вообще, вот так вот, категория людей, которые к вам приходят на концерт, что это за категория людей?
1: Мы проводили какие-то чудо-исследования, которые выявили контингент там 25-35 лет, и мальчики, и девочки, но в основном такие пары, если не семейные, то во всяком случае дружащие друг с другом. Там какие-то есть выкладки про IQ и что-то еще. Ну, в общем, такие. Вы ржете, да.
0: А кто-то ведь серьезно этим занимался.
1: Кто-то серьезно этим занимался.
2: Я прям вижу, сейчас сидит эта Роза Сибитова, какую-то еще третью женщину, астролог. Судя по звездам, сегодня на концерт группы «Соседей сверху» придут от 50 до 35 человек в возрасте от 25 до 30 лет.
0: С IQ 77.
2: С IQ 77, к сожалению.
1: 78. Вот, но правда мы сами никак, вообще, кстати, мы сами себя никак не проверяли. Например, на то же самое IQ, поэтому неизвестно, что у нас там. Может быть, там надо проверить.
0: Ты знаешь, я как-то решил пройти этот тест.
1: И че?
0: Я понял, что я дегенерат просто. Там первые 8 детских вопросов я их быстренько расщелкал, а потом я прям почувствовал, что мне это становится неинтересно. Я понял, нет у меня IQ вообще.
2: Ну, в итоге сколько ты набрал?
0: Слушай, я не помню, но я помню что-то прям вот близко вот к свинопасу. Вот, то есть вот я человек с гор, который... Это песня про... Как она называлась-то? Господи, все детство же пели... И как коршун с небес налетел на ищак. Вот.
1: Этот самый удалой, да?
0: Да. Аванес. Аванес.
2: Так, Саш, давай рассказывай дальше. Следующая песня у нас какая будет?
0: Мюнхгаузен и я.
1: А, вот это как раз для тех, у кого IQ около 78-84. Потому что эта песня, она связана с фильмом. Тот самый Мюнхгаузен, этот фильм старинный, и он такой, знаете, он советского образца, и когда мне родители рассказывали, что впервые он пошел в кинотеатре, то оказалось, что он никому не понравился, то есть, ну, вообще никому не понравился. Люди приходили, брали билет, садились, смотрели там первые 15 минут и уходили. А потом вдруг со временем выяснилось, что это какая-то невероятная классика, и вообще, то есть... Это такое.
0: Ну, мы сейчас говорим про фильм.
2: С группами так получалось.
0: Про фильм с Янковским мы же говорим, да, сейчас про этот самый фильм.
2: Да.
1: И вот как раз можно сказать, что эта песня посвящена именно Олегу Янковскому. И, в общем-то, она и звучит, наверное, скорее для тех людей, которым нравится фильм. В общем, на самом деле, это одна из моих любимых песен «Соседи сверху».
0: Ну и давай слушать, поехали.
1: Давай, да круто.

0: А итак, друзья, 23:27 уже на наших зеленых системных. Еще буквально полчасика, сколько у нас там? Раз, два, три песенки. Три песенки осталось. Вот, ну размажем. Размажем.
1: Давай.
0: Вот. Ну и чего, Санька? Давай ты нам теперь поведай, где вы будете в ближайшее время, вот кроме того, что ты назвал, где там в Белгороде, да? Шоу. Какие планы у вас вообще? Вообще до лет.
1: Ну да, но мы поедем в Липецк вот как раз в ближайшее время, то, о чем я говорил.
0: А, Липецк, я-то с Белгородом спутал. Что-то меня проводницы, они меня как-то не отпускают еще.
1: Мы поедем, мы помчимся. Из Липецка обратно в Воронеж, чтобы сделать здесь, наверное, где-нибудь в апреле концерт. В одном из залов у нас есть один зальчик, я не знаю, как про него рассказать. Называется зальчик Нижнего клуба «Петровский». Очень уютное местечко. Мы там время от времени выступаем в Воронеже. И несмотря на то, что он довольно камерный, нам там нравится.
2: Слушай, ну вот Саш пишет Ромку то, что, кстати, или не очень, у нас много новых песен, которые записать мы еще не успели.
1: Это правда, да. Ромка прав.
2: То есть он так подноготную сразу так душу раскрывает, чтобы душа раскрылась, потом обратно закрыл.
0: Но это он как бы намекает, что народ, песни новые есть, давайте приходите. Приходите на концерты.
2: Да, есть чем удивить.
1: Я даже больше скажу. Мы в конце прошлого года сделали хороший концерт, который отсняли на видео, ну, в нашей любимой манере. Возможно, как раз это был завершающий такой аккорд масштабного видеопрессинга со стороны «Соседей сверху», потому что те там 20, по-моему, песен, которые мы спели, все они сняты, по-моему, на 20 камер тоже, да, и вот эти все планы крупные, общие, там, какие-то отдельные, они все скомпонованы в такое видео DVD. Это, по сути, это второе видео, которое мы сделали.
2: То есть вы решили взорвать мозг.
1: Вот почему я об этом рассказываю, потому что как раз на этом концерте было несколько, наверное, штук 7 или 8 новых песен. Mm-hmm. И мы их сейчас петь-то поем на выступлениях, но еще не записывали. Они примерно вот в таком драйвовом формате, как первые треки, которые мы ставили сегодня. Но что ли, они короче, что ли, вот я бы так сказал. Мы их написали, записали и исполняем как уже соседские номера, потому что те песни, которые звучали сегодня в эфире, они имеют предысторию. Почти все они имеют предысторию. То есть их можно петь просто под гитару. Их можно. Их пели разные коллективы там и разные группы еще до «Соседей». Ну, просто слышали в моем исполнении и говорили: да, можно попробовать, попробуй.
2: Слушай, ну вот каверзный вопрос, Саш. А «Соседи» промышляют каверами?
1: Да, «Соседи» играют несколько песен. Вообще вопрос, конечно, очень каверзный. У нас есть, ну там, может быть...
2: Не, ну почему каверзный? Ты знаешь, с одной стороны, как сказать, вот есть группы, которые говорят, вот нет, мы играем только свои песни. Упертые такие вот рогом, и может быть это хорошо, может плохо, я не знаю. Но, по-моему, грамотно переиграть, пускай даже переиграть. Если сделано это плохо, да, я согласен, это не стоит этим заниматься. Но когда сделано это качественно, здорово, а если еще и кавер такой классный получается, то, по-моему, тут стыдиться абсолютно нечего. Вот я про то и спрашиваю.
1: Ну смотри, мы если делаем концертную программу, вот сколько у нас их было, столько примерно раз мы так и делали, мы все время меняемся там. То я попою, то Никита попоет, выйдет, то Ромка поговорит, то я поговорю. Вот, то мы вместе что-то такое сыграем, то иногда мы делаем какие-то такие, допустим, с Никитой Евгеньевичем парные там песню, он поет, а я ему подыгрываю просто на гитаре.
2: Слушай, ну у вас получается такая передача маленькая, музыкальная, что где когда-то отвечает такой-то и побежал на сцену.
1: А, ну типа того, да. Вот, и когда мы это прописываем там на этапе подготовки к концерту, то мы учитываем, ну, какие-то кавера, которые нам на этот момент интересны. За время существования нашего коллектива мы играли там и какие-то вещи «Машины времени», ну, в качестве кавера, да, и «Стинга», и «Битлз», и «Квин». В общем, были, ну, самые разные какие-то варианты. Сейчас, мне кажется, в нашем репертуаре сохранилось... Вот мы часто играем кавер на песню «Алисы», и взяли вот недавно отличную песню группы «Дикий мед», тоже ее исполняем. Вот. В общем, вот, вот так. Мы, как сказать, вот эти все вещи, которые мы делаем в качестве каверов, это то, что нам в душе, это музыка там, или которую мы в детстве слушали, там, или которая сейчас вот запала в душу, и хочется не только ее слушать, но и исполнять. Это же такой кайф исполнять вещи, песни, которые нравятся. И иногда это важно, кто ее написал, только для какого-нибудь общества защиты авторских прав.
2: Ну, тебя Ромка опять сдает. Он говорит, что сейчас 3 постоянных кавера у вас есть.
1: А какой третий, Ром?
2: Зашибись. Хорошее общение. Главпочтам неформатного радио.
0: Испорченный телефон. Ну, так тоже бывает.
2: Что у нас дальше по песне, скажи?
0: Расскажи мне.
2: О чем песня, Саша?
1: Это песня про измену. Это такая прямая песня про измену.
2: Кого кому?
1: Ты там, похоже, девочке, мальчику. Или наоборот. В общем, про измену. А у нее, значит, есть такая предыстория, что есть коллектив. Как же он называется? Что-то я забыл. Иностранный коллектив. Я помню название их песни. Lie to me. Вот. Это...
2: Солги мне.
1: Может быть. В общем, Lie to me — это как основа, ну что ли, настроенческая песня, расскажи мне. А все остальное уже я наворачивал там самостоятельно. И, кстати говоря, эта песня одна из немногих, которая писалась для соседей, но соседи ее долго так не принимали, потому что я на репетициях ее играл, а ребята в этот момент что-то там настраивали гитары или общались, а я ее еще дописывал, как бы вот, ну, какие-то были там фрагменты.
0: Ты которые... делал, ты так это ненавязчиво говорил, ребят, ну смотрите, ну я же, а им похуй, они там струны крутят, да?
1: Да, да, типа того. И я там, значит, поиграю, они говорят, ну что такое, говорю, ну это новая песня, вот я сыграю первый куплет, они устанут от него и там пойдут курить.
2: Ребят, по-моему, у меня кровь из пальцев, ну нормально, сюда.
1: Все муравьи.
2: Точно. Итак, что там, как еще раз называется песня?
0: Расскажи мне.
2: Ну вот давайте послушаем, кто там что кому расскажет.
0: Поехали.

Расскажи мне, как долго вы с ним уже?

0: Сань, ну вот, ты знаешь, Майкл Джексон все время пытался стать белым. Вот. Мне кажется, что ты решил стать нигером.
1: Компьютерный сейчас произошел.
0: Знаешь, вот прям под эту песню, мне кажется, тебе надо сделать такую предподготовку. На 2 месяца уйти в дикий запой. Вот, курить по 4 пачки в день.
2: Так.
0: Вот, я не знаю, обрасти.
2: Что-то про секс, скажи мне, что про секс.
0: Секс нет, no sex.
2: Так нет.
0: No sex. Или это должен быть очень грязный секс где-то там, я не знаю, с бомжихами на Воронежской свалке. То есть вот все должно быть очень грустно. И потом вот выйти на сцену и вот с хрипотцой так: расскажи мне. Вот, это песня мазохиста, прям вот Отелло мазохист.
2: Come on and tell me.
0: Как-то так. Вот, у тебя нет мечты такой потаенной стать негром?
2: Очень... Что-то я не знаю. Когда мы об этом говорим, например, на репах или после реп, там, выпивая какой-нибудь алкоголь, то иногда мы говорим о том, что то чувство ритма, которое мне присуще, оно действительно такое афроамериканское, ну вот, так и блюзовых тонах, да?
1: Чувствуешь толерантность в голосе, Захар? Афроамериканский. Да говори прямо, у нас это у нас расположение другое, континентальное, нам без разницы. У нас тополя ездят по России, никто не знает где. Говори как есть. Негры.
2: Да, вот эти самые негры как раз придумали такой ритм блюзовый немножко, да, соул такой. И мне он по душе, поэтому я к нему, в общем, тяготею.
1: Слушай, я, честно говоря, когда начал слушать начало этой песни, мне вот казалось, что вот когда только она заиграла, где-то сейчас вступит Джо Кокер.
2: Да, да.
1: Прям мне показалось, что Джо Кокер...
0: Не, вот Джо Кокер, он как раз в том году и умер.
1: Да, в каком песен сочинял?
0: Да, он услышал и все, и понял, что...
1: И крякнул, и начал вертеться, да? Слушай, у меня такой, Саша, вопрос. А Солежник играет губная гармошка или саксофон?
2: В этой песне?
1: Да.
2: Да, это был саксофон, это Олег Лаврентьев. Кстати, это тоже запись живого выступления. То есть это просто со сцены писанный звук.
1: Так, понятно, Зукер, ну-ка задай-ка пару вопросов, сейчас отойду на секунду.
0: Ну вот, начинается. Он, главное, выяснил все про тополя, про толерантность. И говорит, я сейчас уйду. Вот, Сашка, вы вообще вот как-то пользуете в своем... Вернее, нет, даже не так поставлю вопрос. Нету ли желания сделать что-то, вот как в свое время сделали Киши, да? То есть они сделали какую-то театральную постановку, которую размочалили своими песнями. Вот у вас не возникает желания сделать что вот какое-то прям вот именно зрелище, именно вот с живыми людьми, с какими-то артистами, там, я не знаю, может, с какими-то там большими декорациями, там вот что-то такое. Не возникает желания?
2: Да, да.
0: Может, что-то делали уже, расскажи.
2: Ну, когда-то, да не, еще не делали, но когда ты сказал про большие декорации, мне что-то на ум пришел этот Pink Floyd, The Wall, думаю, вот это да, может быть, нам также загнаться и сделать что-то такое охрененно здоровое.
1: Слушай, Саш,
2: у нас... Че, ты вернулся?
1: Привет. Да-да-да, привет еще раз, да.
0: Ты че вообще вернулся-то?
1: У меня вопрос...
2: Сосед, еще один.
0: Ты ответить не дал человеку.
2: Ребята, а Ромка там что-нибудь пишет?
0: Да, вот пишет, как показывает моя практика, самое правильное название, никого не обижающий, черные, белые, просто и логично. Ну, это он про толерастов.
1: Да, да, да. Так
2: он ходил в слова, что ли?
0: Да, видимо. Он так отвлекся.
1: А на концерты как вы заменяете, саксофон или с вами Олег ездит?
2: У нас есть, ну, как бы...
1: Олег заменяет.
2: Что есть...
1: Олег имитатор.
2: Вроде как солирующий инструмент. Есть, ну, там, ритм... ритм гитары и так далее, там есть слова, но есть некий солирующий инструмент. Вот когда совсем никого не удается почему-то взять, то мы едем втроем, например, и я пытаюсь совместить и ритм гитару, и соло. Это не самый удачный вариант, но так бывает. А вот когда мы едем, например, четвером, то это может быть, мы играли со скрипкой, мы играли с саксофоном, причем это разные люди играли.
0: Не, ну я вот лично видел, ты себе и гармошку на шею вешал, то есть как бы
2: А, ну да, ну там, если надо сыграть на гармошке, то почему бы не сыграть на гармошке?
1: Вот нельзя так про женщин говорить, Захар, понимаешь? Не все мужчины.
0: Не все же догадались,
2: Иногда мы играем мы соло на гитаре. Вот когда с нами Вовка, то какие могут быть вопросы? У нас просто классический получается вариант такого блюзового коллектива. Пара гитар, басуха и ударная. И плюс еще гармошка, если надо. Она же мне все время там висит. Нет, песни, я ее играю. Кстати, вот за эти несколько лет губной гармошки в песнях поубавилось, потому что стало больше других солирующих инструментов. Поэтому из репертуара потихонечку вот такие кантри-нотки, там, Боб Дилановские, они уходят. Ну, вот, может потом вернуться когда-нибудь, не знаю. Но сейчас, по сути, мы играем одну или две песни с губной гармошкой.
0: Я смотрю, группа в целом, вот вы как все-таки в минор... Вот чем дальше стареете, тем минорнее музыка становится или мажорнее?
2: Хороший вопрос. Я не знаю, может там Ромка что-нибудь ответит. Мне кажется, что она у нас болтается от минор к мажору, от каждой песни.
0: А мы сейчас Ромку попробуем добавить в конференцию. Так, вы пока потрепитесь с Костиком, а я сейчас его попытаюсь...
1: Саш, вот ты мне скажи, пожалуйста, вот смотри, 6 лет как бы существует ваш коллектив, 6 лет вы, 6 лет вы существуете, ну, по крайней мере, с Ромой, да, совместно?
2: Ну,
1: а когда, с Никитой, вернее, да, а когда вы решили, что вот какой-то перелом, в любом случае, в любом коллективе происходит перелом, когда они начинают понимать вообще, что они делают, к чему они стремятся и какого плана должна их музыка быть. Это, знаешь, это даже вот видится, я как бы просматривал вашу группу, и по мере того, как вы вот росли, не так давно я начал просматривать, но тем не менее, ваши даже вот, смотря на логотипы, они начали становиться более профессиональными. Вы начали подходить к своему творчеству более профессионально. Как ваше творчество стало, вернее, когда ваше творчество стало вот самым, на ваш взгляд, на данный момент профессиональным? Ром, алло, конечно, еще есть.
0: Вот, Ромка. Ромка,
2: привет, Ром. Добавился. Класс. Мне кажется, что это было 3 года назад, когда мы сели писать альбом. И с этого момента все изменилось, потому что все то, что мы думали про себя, превратилось в ничто, потому что мы оказались в студии, и надо было что-то делать все заново.
1: То есть фактически ваше творчество как таковое начало вот как соседи именно с Веркой, начало существовать 3 года.
3: Я думаю, да, можно так сказать.
1: Так, Ром, ну привет тебе теперь.
4: Здравствуйте, дорогие люди, вы прекрасны. Я просто вас слушаю, сижу, улыбаюсь. Тут практически уже у меня заболели все мышцы, которые отвечают за мимику от улыбок.
1: А дело в том, что мы подаемся с кислородом всегда, вот в чем в эфире, понимаешь?
2: И с муравьями.
1: Да, и с муравьями, они кусают, и мы улыбаемся.
2: Залетные муравью.
4: Я на самом деле, скорее всего, зря.
1: Я бы даже сказал, не целебный муравей.
4: Ваш замечательный разговор, я, скорее всего, только помешаю, ничем не помогу. Ну, если что, спрашивайте, мне есть что рассказать.
1: Нет, в продолжение разговора, я говорю, по поводу целебного.
2: Саш,
1: это не целебный муравей, это ректальный муравей, понимаешь? Они поэтому и целебные.
2: А почему они на мониторе тогда?
0: Они уже выполнили свою функцию.
1: Они уже выполнили, они сделали свое дело, они пошли отдохнуть.
0: Грязное дело.
2: Это у них такой солярий?
1: Да, да. Они решили себе представить немножко вирусом, полезли на компьютер. Какая у нас следующая песня, Сухин?
0: Конечно.
2: Ребят, конечно. Подождите. А? Ром, вопрос к Ромке у меня есть. Какие 3 каверы мы играем? Что-то я запутался.
4: Смотри, первая это Алиса, мой рок-н-ролл. Да?
2: Да, это я помню.
4: Вторая у нас «Я занавешу окна».
2: А, да, конечно. «I love you, band». Да, точно.
4: «I love you, band». И третья сейчас мы поем «Когда твоя мама едет». Это третья, соответственно.
2: Да, спасибо, все. Встал на свои места все теперь.
0: Вот вам надо было в эфире неформатного радио собраться, чтобы вспомнить.
1: Если бы не неформатка, так бы они играли, не пойми. А что запись? Да бог его знает, давай играть там.
0: Давай уже, да, что-то играть, а там уже. Ладно, песня, конечно.
1: Ну?
0: Ну, слушаем, ставим, поехали. Поехали.

0: Ну вот, если мне не изменяет память, это, по-моему, первая песня, с которой вы на неформатке стартанули у нас, да?
1: Да, вероятно, да.
0: И вот она совсем не негритянская. Как так вышло?
2: Так время кончилось, продлевать не стали, все, мы какие-то.
0: Майкл Джексон умер.
2: Да, да, да. Слушайте, ребят, у меня к вам личная просьба. Может, если не сложно вам, я потому что редко сейчас окунаюсь обратно в мир искусства в последнее время, но от меня лично огромный большущий привет Олегу Лаврентьеву от всей моей души. Он меня знает, мы с ним общались некоторое время, и я думаю, то, что, блин, вот просто мне вот понравилось его слушать, это очень профессионально. И второй вопрос. Где вы записывали сей трек?
1: Ром, в общем, это...
3: Можно я тогда расскажу?
2: Да, скажи, да, что, давай, Ром.
1: Наверняка там не только Олег Лаврентьев отметился.
3: Я, на самом деле, насчет... Сразу тогда по порядку. Олег Лаврентьев, очень давно я его не видел. Он был в Москве долгое время. Сейчас, где он находится? Но он такой, знаете, очень талантливый, безбашенный абсолютно человек. И что у него в голове, я, честно говоря, не всегда понимаю. Вот. И где он сейчас, я не знаю. Вот, но я с огромным удовольствием его бы увидел и передам обязательно твой привет, если увижу. Вот, что касается песни, конечно, «Соседи сверху», я ее услышал первый раз из зала. Я, знаете, как исполнил мечту каждого басиста группы. Я послушал группу из зала. И вот именно эта песня меня почему-то зацепила, и я подумал, слушайте, классная группа, мне очень понравился барабанщик, который выходит, поет там на сцену и не барабанит при этом, и это звучит даже лучше, чем когда он иногда барабанит, ну ладно, не в обиду Никите будет сказано, вот. И я прямо проникся, думаю, классная группа. Через некоторое время как-то так получилось, что меня позвали поиграть в эту группу. Я подумал, блин,
2: вытаскивает опор.
3: Я, наверное, хочу поиграть в этой группе. Я пришел, меня там немножечко кое-что напрягло, кое-что мне понравилось. Но вот по итогам вот сейчас вот есть такая группа «Соседи сверху». И когда мы решили, что надо записывать эту песню, я прямо точно почувствовал, что там необходим, ну, как минимум, струнный квартет в этой песне. Потому что она такая вся лирическая, такая вся красивая. Там что-то лучше, конечно, там бы симфонически звучало, но, к сожалению, пока таких у нас средств и возможностей нет. Вот, поэтому написали партию для струнного квартета. Он там, если вы прислушаетесь, вы его услышите. Он там звучит, он дает вот какую-то такую...
1: Объем он дает, какой-то романтик он там дает.
2: Да, слушай, вопрос такой, Ром, а кто ушел с коллектива, когда ты пришел?
3: А я не знаю, почему так получилось. Вот был у людей басист Стас.
2: Нет, я имею в виду бас-гитару.
3: Да, басист Стас, они его почему-то вот, я не знаю, как-то они его решили исключить из коллектива.
2: Нет, я
3: он сам ушел, я не знаю, этой вот...
1: Это, ну, я знаю, это... я могу рассказать. И мне кажется, Саша, что между тобой и Стасом было еще пар человек, которые... Вообще роль баса в нашем коллективе — это самая ответственная роль. У нас, наверное, через наш кастинг прошло человек... Ну, около 20, я думаю, людей, которые пробовались, которые немножко играли, которые играли чуть дольше, чуть меньше. Вот. И таких два огромных периода — это Роман Саныч и на басу, как вот сейчас, и Станислав Игоревич, который чуть раньше.
2: Я-то просто, понимаешь, Саша, я какую ситуацию вижу. Вот вы звоните Роману Санычу, Роман Саныч, так и так, у нас сейчас нет, к сожалению, бас-гитариста, не хотели бы вы поиграть в нашем коллективе? А Роман Саныч такой вытаскивает топор с предыдущего бас-гитариста, говорит, да, что вы говорите, не может быть. Куда же они все деваются-то вот в последнее время? И так очередной пакет заворачивает.
3: Нет, знаешь, вот на самом деле вот сразу нет. Я готов тут спорить. Наоборот, чаще всего бывает, мне звонят и говорят, Роман Саныч, поиграйте с нами в коллективе. Я говорю, ребят, ну, вы, конечно, красавцы, вы молодцы, но я не могу, к сожалению, расчленяться, там, быть в трех-четырех местах одновременно. Вы понимаете, что вот как-то так. А тут соседи позвонили, я неожиданно подняться, там, быть в трех-четырех местах одновременно. Вы понимаете, что вот как-то так. А тут соседи позвонили, я неожиданно подумал, а почему нет?

0: Знаете, я что думаю? Я вот сейчас разговаривал с Романом параллельно, когда он говорил. Ну, я просто люблю так разговаривать, когда кто-то параллельно разговаривает.
1: Я, кстати, тоже так делаю.
0: Из Ромы получился бы очень хороший политик. Причем такой, знаете, очень спокойный, очень уравновешенный. Потому что ему без разницы, кто там что ему пытается сейчас выискать. Он спокойно тянет свою тему красиво, вытянуто, вменяемо.
2: Некоторые друзья меня называют Радио Роман. И еще я известен тем, что если я начал говорить, то меня очень сложно заткнуть. И главное, что никому не хочется. Вот это, вот, наверное, самое печальное. Поэтому я не хотел присоединяться к вам с самого начала, потому что иначе бы Саша вам ничего не рассказал. Понимаете, вот о чем я.
1: А ты почему так услышал про группу «Соседи сверху»? Теперь ты знаешь почти все, Ром.
3: И теперь ты знаешь, как они к тебе относятся. Ребят, 23:58 на наших системах. Давайте вот, мы знаете, как сделаем. Вы сейчас нажелаете всего, что хотите нажелать. Прям скажете все анонсы, какие хотите сказать, и прям вот вашей песней мы завершим эфир.
0: И после... самое главное, не забывайте, ребята, что вы прям у нас вот группа в преддверии весны. За 2 минуты до весны ваша группа.
1: Ха, круто, Ром, я скажу коротко, давай, а ты как любишь. Давай.
2: Говори, давай.
1: Говорю, да. Всем большой привет. Спасибо большое, что были сегодня с нами. И... приходите, тем более, если вы живете в Липецке, приходите 5 марта на концерт соседей группы, группы «Соседи сверху» в Липецке.
2: Да, я хотел всего лишь пожелать всем любви и обнимушек, потому что это очень важно и нужно. Все, давайте уже песню ставьте.
3: Все, друзья, ставим песню «Иди ко мне ближе», она называется, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Любите друг друга, не болейте, пусть все будет хорошо. Услышимся теперь с вами...
0: Через неделю
3: со мной и с Костиком, и в среду со мной и с Коняшкой. Вот, все, друзья, всем счастливо, всем пока. Спасибо.
1: Спасибо, ребята, пока.
0: Спасибо вам.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединение, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, одно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки, я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Жизнь моросит декабрьским дождем, плюет на землю небо мокрым снегом. Ошибки прошлые резинкой школьной трем, и свой вопрос судьбы.

чужим ответом. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пелем.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, други и подруги, привет всем, 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня вторник, сегодня какой-то там, ну, не первый вторник по любасу, а значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка», и с вами я, диджей Зухер. А мой WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте. А находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А, ну и, конечно же, давно уже всех перетянули мы в Дискорд, и все основное общение идет именно в Дискорде. Вот, поэтому подтягивайтесь туда, ссылочка на наш Дискорд есть в нашей группе во ВКонтакте, большая жирная кнопка «Эфирный чат», а также в заведенной эфирной теме. Вот, собственно, я все рассказал. Привет, друзья, вот вижу Илюха, тут Витос, здравствуйте, Вадим, привет, Настюха, здравствуй, Стрела, Морфе, привет вам всем. Кто там у нас? Андрюха, приветище. Сейчас я всех переберу. Дениска, здравствуй, Мира, здравствуй. Яха, куда же нам без тебя? Вот, вроде со всеми поздоровался. Итак, друзья, в прошлой программе победила группа Non-Human Animal со своим треком «Выборг». А в ништяки прям вот полноценно забираю тех, кого взял на карандаш, а именно группу My Story со своим Stainway. Собственно, ставим два трека нон-стопом. Чего? Да. Я потерял слова. Потому что Коляновна тут машет этими антисептическими руками. Вот, привет песику. Да, песели. Они сегодня у них этот... Полнолуние, друзья. Собаки шизеют. Вот, ладно, поехали. Два трека, победители, и потом начнем основную часть эфира.

я не совсем человек, я скорее гибок, детка.

вот красота, красотища, красотевая. Красота, красотища, красотевая. Тут вот Андрюха кинул нам тотемное животное, бухающие корги. Ну, я в ответку бросил своих отдыхающих. Они уже побухали, уже отдыхают. Отдыхающие корги. Это не тотемные животные, это наше наказание, понимаешь, карма. Боженька решил, что все у нас хорошо. И вот так вот отблагодарил нас. Причем вот эта собачка, которая лежит чем? Пузом кверху, да, ну не будем в эфире рассказывать, чем она кверху лежит. Вот, это чудовище, это просто монстр. Это вот все, что дома ужасного происходит, все от нее. Вот, ладно. Давайте уже передвигаться наконец-то к участникам, к новым участникам новой программы. И сегодня, так, сейчас чего нам надо сопроводиловку? Нам же надо сопроводиловку. Опять нам Дашка не написала, кто откуда. Так, первая у нас группа Намсор. Трек называется «Революция». Про себя написано следующее: музыкант и текстовик, хобби превыше всего. Трек «Революция», панк-рок, предпочитает разные направления в рок-музыке. Конечно, «Революция» не единственная песня в арсенале. А заходите в соцсети проекта, знакомьтесь с другим творчеством. Что-то прям как-то все раз смазано. Ну ладно, ну ладно. Итак, ставим, слушаем «Намсор». Город нам неизвестен. Город нам практически неизвестен. Вот, поехали.

Я надеюсь, что последний вот этот вот финальный звук, выстрел был все-таки в висок, потому что очень, ну такое себе оно, ладно. Ну учитывая, что песня «Русским быть» группы «Контрреволюция» попала в раздел экстремистских, да, а там было, что там парень пел? «Русским быть, по-русски жить, а просто любить по-русски». Вот, эта песня попала в разряд экстремистских. Соответственно, вот эта песня группы «Намсор» стопудово РКН наедет. Вот, далее. Ну, что я услышал? Шаблоны, да, вот это. «Денег нет, но вы держитесь», «Ты-ты-ты», «Мы против властей», «Мы хотим перемен». Вот, ну, как бы вот вам перемены, что скоро уже всем придет грандиозная пизда. Вот вам перемены. Сейчас подписали закон. Мне кажется, уже подписал его Путин, потому что приняли его очень быстро, но, видимо, подпишут его точно так же быстро. Карательный, как бы скоро мы даже рассуждать на тему про правоты не сможем. Сразу нам трешечку хлоп и лямчик сверху еще штрафику. Вот, ну, как бы, я не знаю, мне не понравилось, не потому что там, а просто вот как-то, ну, неправильно это все сделано. Хотим перемен. Каких вы перемен хотите? Куда? Вот вам перемены, смотрите, народ дохнет, стало еще хуже, вы своего добились, вы хотите перемен, вот вам, получайте. Дальше будет еще хуже, и вот... Что за закон, спрашивает Стрела Морфея. Ой, ребят, я в цифрах не силен. Увидел в интернете, потом, ну, повозмущался, потом посидел, когда на кухне в самоизоляции включил телевизор, услышал, что про это говорят действительно. То есть это не фейк, это не утка. Реально приняли закон, только они его не цитируют полностью в телевизоре, да, а по факту приняли такое карательное, прям карательное реально судилище. И в дальнейшем, короче, любые упоминания, любые сомнения могут ставить противоречащими законодательству, и, короче, любые сомнения могут ставить противоречащими законодательству, и там шлепают прям вот, короче.

А так, кому интересно, после эфира стукнитесь, я вам видос скину, послушайте. Ладно, что мы, нам сейчас про музыку. Короче, мне не понравилась песня «Революция», потому что она прям, ну, совсем шаблонненькая и непонятненькая. Так, что нам народ пишет? Махровейший панк-рок, пишет Олежек. Старая школа примитивного панк-рока, друзья, «Революции» так не поют. Без обид, но Пурген это делает намного круче. Это, пардон, мое личное мнение. Вот я согласен полностью, а «Революции» так не поют. Антоха пишет: бодрый раздолбайский панк. У Андрюхи буква «С» сломалась на клавиатуре. Бывает. Витос пишет: бодрый панкушник, зачет. Андрюха пишет: типичная такая панкуха, любителям однозначно зайдет. Стрела Морфея пишут: хорошее, бодрое начало, очень актуальный текст, сразу окунул в суровую реальность. Интересное повествование, протестный такой трек. Вот, ну, я не знаю, чем вы там слушали, чем. Так, что там еще? Настюха пишет: чутька бы позлее бы сделали, раз про революцию пели. Ну, тут как бы ситуация, когда вроде хочется что-то сказать, а сказать нечего. Это больше, наверное... Ладно, не буду. Не буду я. Если вышел говорить, говори, да? А так, ну, помахал грязными трусами, которыми уже махали все до тебя по 10 тысяч раз. Ну, не знаю, мне это не нравится. Так, Вадим пишет: мы аж форточку прикрыли. Аж форточку прикрыли. А чё вы форточку прикрыли? Делайте погромче. Так, что там такое у нас? Настоящему панку трешечка не страшна. Да ладно, Настюх, да ладно тебе, не страшна. Страшна еще как, сидят, боятся и бздят. Это все, это нормально, каждый человек за свою жопу переживает. Это они выходят и на улице говорят, что им не страшно. А одного в подворотне прижми и в штаны наделает, как все нормальные люди. Это вполне правильно. Так, ладно. Стрела Морфея пишут: завтра как раз трансляцию будем делать. Надо послушать. Вот. Вы сперва послушайте. Просто факт, если его уже подписал Путин. Короче, закон приняли за 3 дня. Прям в 2 чтениях. И с 1 до 3 чтения там... Они стали кровавыми и прям зубастыми. То есть, если планировалось чуть-чуть, то закончилось тем, что ах, ёб твою мать, и уже подписано, уже все, уже легло на стол к Путину. Может быть, даже он подписал, так что сперва ознакомьтесь. Так, что там еще у нас? Да, на свободу слова скоро тоже статья будет. Обязательно. Она уже есть. Так, ладно, все, как бы по треку больше никто ничего не написал. Давайте обновлю ВКонтакте на всякий случай. Мне не зашла песня «Нам ссора, революция». Потому что, ну, если уж ты хочешь петь про революцию, то пой про революцию. А тут просто какой-то набор фраз из мемов. Набор фраз из мемов. Во как можно охарактеризовать. Едем дальше. Далее у нас «Merry Go Round». Keep your mouth shut. Что такое shut? Не помню. Keep your mouth. Короче, это Питер. Это как раз наша Дашка. А вот она мне написала: Merry Go Round. Round, keep your mouth shut. Вот, она мне правильно написала русскую транслицию. Рок-карнавал с женским вокалом и искренним безумием в глазах. Карусель музыки, эмоций и чудаковатых танцев. Взрывная, как попкорн, аппетитная, как сладкая вата, и головокружительная, как поездка на чертовом колесе. Ну, я, насколько помню, все Дашкины треки, которые звучали у нас в бомбардировках, они людям в основном заходили, потому что это было такой... ностальжи по хорошему качественному диску. Этот трек я еще не слышал. Давайте слушать вместе. Итак, Питер, Merry Go Round, Keep Your Mouth Shut. Поехали. Поехали.

Ай да Дашка, ай да молодец, ай да ёб твою мать, слушай, ну вообще неожиданно. Я думал, мы сейчас услышим очередной какой-нибудь там трип-хоп, диско какой-нибудь там поп-стайл, а тут прям, ох, ё-моё. Блин, каша, конечно, присутствует, блин, Дашка, надо, слушай, вот это прям вот молодец, прям красавица. Но, блин, я вокал прям вот терял, местами терял в треке. Как-то что-то там у вас видно, что сводил другой человек, не тот, который делал те треки, которые мы слушали до этого. Могу однозначно сказать, мне вставило, но надо со звуком поработать, конечно. А так, ну вообще, молодец. Молодец. «Заткни свой рот» называется трек. Так, что там у нас? Настюха пишет, шат это «Заткнуться». Да, я уже понял. Так, Антоха пишет, веселенькая песенка. Олег пишет, интересное начало, но далее настроение трека уловил бодро. Ну почему по-английски? Не понимаем его, даешь по-русски, будет феерично. Ты знаешь, ну, Дашка, она в основном поет. Ну, по крайней мере, все, что у нас приходило когда-либо на неформатку, оно все на английском. И скажу тебе, английский такой хороший, неплохой, не стыдно слушать. И вот, поверь мне, вот если вот этот же текст переложить на русский, половина пропадет, песня будет задавлена смыслом. То есть сейчас мы слышим прям голые эмоции, это классно оно там прозвучало, все на взрыве. А вот если туда вложить русский текст, то, во-первых, мы будем сидеть и ловить, слушать смысл, и мы потеряем вот эту... Нет, там русский. Вот конкретно в этой песне он нахер не нужен. Так, чё за бешеная тетка? Сумбурно как-то, хотя интересные моменты присутствуют. Ну, как тетка, девчонка, она молодая достаточно. Это как раз вот наша Дарья Шакшина, Дашка, которая нам присылает с бомбы Питер каждые 2 недели десятку треков. Так, Дениска пишет, правда взрывается, как попкорн, бодро так весело щелкает. Стрела Морфея пишет, весьма оригинально, драйвово, хорошая игра голосом, напомнила такой мюзикл. Ни хрена не поняли, но здорово было. А язык-то какой? Английский. Английский язык. Так, Настюха пишет, кабаре-рэк, рок, пожалуй, всегда круто звучит, если качественно сделан. Тут этот случай. Вокал харизматичный. Не сказать, чтобы это было что-то из ряда вон. Забугорных групп подобных не одна, но для России, в принципе, свежо и ново. Короче, мне зашло. Настюх, ты знаешь, я ну, не слышал. Может, их и правда полно, но как-то вот мимо меня, видимо, такие треки проходят. Я такие вещи люблю, потому что, ну, это действительно интересно. Это прям вот песня представление, такое можно слушать. Так, держи свой рот закрытым, разобрали посок дней. Последний, это к слову о законе. Разобрали посок дней, не понял. Вот. Так, Андрюха пишет, вот это шат. Сначала подумал, что на китайском, потом на французском, но прислушался и понял, что английский. Прикольно. Аранжировка пойдет. Так, что? Стрела Морфея вот думает, что если зазвучит на... Мы думаем, что зазвучит на русском. Эмоции они многое делают. Вот, Дашка опоздал. Мы тебя тут как раз нахваливаем. Привет, Дашка. Ты почему опять не написала, понимаешь, кто откуда? Почему я сижу и догадываюсь, откуда музыканты? Что за моб твоя? Слушай, я не знаю, ты мою тираду, наверное, не слышал, но я прям вот восхищен тем, что вы сделали, но я слышу, что вы поменяли звукаря, потому что то, что мы слышали до этого, было идеально сбалансировано по звуку, а тут прям какой-то пиздец. Но тем не менее, прям мне очень вошло, мне очень понравилось, что вы сделали вот этот конкретный трек, вот этот прям взрыв эмоций, но голос прям он теряется, его надо как-то вытаскивать из микса. Я бы поработал еще, если вы его еще в пластик не закатали, то доработайте, потому что, ну, реально серьезный такой классный трек получился. Мне очень понравилось, молодцы. Я так вот давно не эмоционировал в эфир, чтобы прям вот ух, а у вас прям ух получилось. Так,
Настюха пишет, даже сквозь отшлифованную студийную запись все равно слышен драйв музыканта. Вот, уже закатали в пластик весь альбом. Что ж вы, ну что ж вы так вот, вот прям вот, ну ладно. Ладно, будешь нас радовать по чуть-чуть с этого альбома. Ну вот эта песня прям зашла. Молодец, хорошо получилось. Так, едем дальше, далее у нас Антон Чернов, трек называется «Питер». Что тут написано про себе? Про себе. Актер театра и кино, музыкант, лидер группы «Точка Ч». Песня «Питер» была написана в 93-м году. Запись произведена в домашней студии в 2019 году. Вот так вот, 7 до 19, 26 лет. От начала и до финала песни. Вот так вот. Так вот тоже бывает. Итак, поехали, ставим, слушаем. Антон Чернов, Питер. Ну, я так подозреваю, что и город Питер. Поехали.

Вот, народ пишет, что был уже этот трек. Вполне возможно, потому что Дашка, она любит нам по 70 раз одни и те же группы отправлять. Дашка, вот теперь ты у нас тут, и мы тебя сейчас... Мы будем тыкать в тебя пальцем, говорить, Дашка, фу, ну что же ты подставляешь, у тебя же там целая куча музыкантов, которые рады бы прозвучать, а ты нам одних и тех же, одних и тех же. Ладно, так, что там у нас... Пишет народ, вот Настюха пишет, в прошлой бомбардировке был трек, Антоха тоже заметил. Вот, в любом случае, признаться в любви Питеру лишним не бывает. Ну, наверное, да, хороший город. Раньше был точно хороший, сейчас не знаю. Так, что там у нас еще? Олег пишет, зашло, это мне зашло, прям легло, питерское настроение передается, выдержан трек, как хорошее вино. А веет прям оттенками рок-командами Питера. У северной столицы свой почерк. Респект, понравился трек. Так. Витос пишет. Хорошая песня, звучит красиво. Что там? Стрела Морфея пишет. Классический пример любви питерца к Питеру. Спета с душой. Ощущение, что слышали эту песню раньше, уже стойкое. Но мы уже выяснили, потому что в прошлом он... В прошлой бомбардировке звучал. Илюха пишет. Клево. Андрейка пишет, все песни про Питер всегда звучат искренне и мелодично. Да ты знаешь, мне кажется, много песен, которые человек пишет про свой город, они всегда звучат мелодично и красиво. У нас вот недавно Сергей Жирков добавил «Мой городок Белтс». Посмотрите, видос у нас лежит в группе «Неформатки» и на сайте. Да, не рок, но так классно сделано. И мне, знаете, что понравилось? Там взяты картины реального автора и картины переделаны в такой в небольшой мультик. Короче, интересный клипан получился. И тоже хорошо. Ну, так что это не зависит от того, Питер, не Питер. А главное, любить свой город. А если ты свой город любишь, ты всегда найдешь пару хороших фраз, пару интересных заворотов, чтобы порадовать слушателя. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас где? Вот, творческий коллектив 63. Творческий коллектив 63. Сейчас посмотрим, что там про них. Местами мой голос слышно тихо, местами громко. Это у меня только плавает голос или у кого-то еще? Слушай, ну не знаю, вроде как обычно в один и тот же микрофон говорю. Ну-ка, как, у кого еще мой голос плавает? Может, сейчас я попробую вот так вот чуть-чуть микрофон, чтобы я прям лягу на микрофон и буду говорить в него. Буду говорить в него нежно, нежно. Так, ладно, что у нас там? Что у нас там? А, открываем сопровод. Я все, я уже... До свидос. Теряюсь. Вот, творческий коллектив 63 образован в 18 году в городе Костанай, Казахстан. Состоит из 4 участников. Вот, группа не ограничена рамками одного жанра, от поп до готик и панк-рока. Музыка ТК-63 сочетает в себе лучшие традиции русского рока. Земфира, ночные снайперы, Би-2, Сурганова оркестра. Ну-ка, вот вы прям замахнулись, ребят, сейчас... Сейчас послухаем. Давайте, вы, в принципе, практически всех, кто мне нравится, перечислили. Итак, ТК-63, искусство, как Казахстан, поехали.

Но так неплохо. Скажем так, неплохо. Так, что нам народ пишет? Вот стрела Морфея пишет, ой, что-то прям колонка задребезжала, странный звук, голос приятный, текст хороший. Немного не хватило эмоциональности, как-то бездушно, что ли. Блин, что с колонкой? То дребезжит, то нет. А все ли нормально со звуком? Вроде и хорошая песня, но не зашло, извините, причем не можем назвать, не поймем сами. А знаете чего? Вот сделано здорово, голос. Ну, вот я сейчас под каждым словом «Стрелы Морфея» подписываюсь, кроме колонок. У меня колонки не дребезжат. А вот как-то я попробую объяснить, почему вам не зашло, потому что очень монотонно, знаете, такое ощущение, что вышел такой красивый, приятный робот с сиськами, ну, робот-девочка, и вот без эмоций, совершенно ровно, но красиво, попадая в ноты, красивым голосом, хорошим вокалом, хороший текст, но прям абсолютно как-то вот пропел и уехал на колесиках за ширму. Вот, ну, такое ощущение у меня сложилось. Хотелось как-то побольше эмоций, потому что действительно классный материал, классно сделан звук, то есть сведено очень-очень качественно, все здорово. Но вот куда-то вот душа пропала, вот эти вот 11 грамм, которые есть в каждом из нас, куда-то свалили. Вот, Витос пишет, колонки резонанс словили. А Настюха пишет, текст отличный, поначалу мне понравился трек, но постепенно наскучило, как-то все без динамики и развития. Вот, еще раз, видите? Дениска пишет, взрывы хотел, но так неплохо. Андрюха пишет, хороший женский вокал, музыка бальзам на уши. Олег пишет, вступление длинное, немного покороче бы, а в целом мелодично и звучит достаточно индивидуально. Мне не напоминает никого. Хороший лиричный трек. Молодцы. Так, что там еще? Антоха пишет, вполне себе. Ну и все, как бы больше никто. Давайте я еще ВКонтакте возобновлю. Саня, Светка, я вам кинул в личку. Ну, этот со стенки пост бросил вам в личку. Там перейдите и посмотрите. Так, что там еще у нас? Все, во ВКонтакте никто ничего не написал. WhatsApp молчит, значит, все, больше никто ничего сказать не хочет. Сказать никто не хочет про эту замечательную песню. Вот, ну, давайте как-то подытожим. Подытожим. Творческий коллектив 63. Вы молодцы. Вы молодцы. Вы сделали качественно. Вы сделали здорово. Но вот конкретно в этой песне... Конкретно в этой песне как-то вот, ну, не хватило жизухи, что ли. Не в плане смысла, а в плане вот исполнения. Хочется динамики, хочется слюней в микрофоне, хочется слезы из глаз, хочется вот это вот, чтобы каждый звук можно было пощупать. Вот этого не получилось. А так все здорово. Если есть у вас еще какие-то песни, грузите на неформатку. Беру вас на карандашик. Хочу познакомиться с вашим творчеством дальше. Это сделано песня неплохо, но вот я бы что-нибудь еще послушал. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Свободный полет». А потом Нестеров с Бондаренко. Это, я так понял, это... А, нет, подождите, стопы. Нифига, у нас сейчас Марилис. Марилис. И Лана. А, Марлис и Лана. Help me. Марлис and Лана. Help me. Вот, песня Help me, композиция с полнометражного художественного фильма про идиотов и влюбленных. Она написана драматургом, поэтом, певицей и кинематографистом Светланой Лисянской-Шиловской, часто выступающей под сценическим псевдонимом Лана. Исполнительницей стала молодая талантливая певица Марлис, которая также сочинила текст к этому произведению. Девушка обладает уникальным низким грудным тембром и работает в стилях ланж и джаз. Вот, ну, давайте послушаем. Меня прям сопроводиловка вполне себе заинтриговала, даже интересно. Итак, Марлис, Help Me, поехали.

А итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Дашка вот пишет, есть вопросы к сочетанию интервалов вокал-инструментов, но может быть это джаз. Дашка, ты знаешь, вот я честно скажу, ну вот не в обиду компании «Бомба Питер», конечно, вы уже мастодонты, конечно, вам уже много тысяч лет, конечно, я понимаю, что как бы не мне вам советовать, но вот честно скажу, когда у меня подобный материал заявляется в какой-либо из сборников, да, я всегда отказываю, пишу честно, говорю, ребят, вам надо доработать, потому что, ну вот я слышу, то есть задумка интересная. Из того, что вот я услышал сейчас, да, вот даже вот в этом сочетании все хорошо, но сведение его надо довести до ума. Вокал кое-где, ну вот этот грудной тембр, ну может это грудной тембр, но мне кажется, что он просто, вот его надо тоже привести в порядок. То есть треку не хватает работы звукорежиссера. И как бы вот если его оформить как положено, и он будет звучать классно, вот действительно будет классно звучать и действительно интересно получится. А вот то, что я сейчас услышал, я услышал, что вот девчонки старались, сделали, а вот, ну, сделали что? Ну, для кого? Ну, да, там, знакомые, друзья скажут, о, классно, молодцы. То есть, ну, на уровне что-то, вот, посиделки у подъезда. Ну, честно, потому что трек не доведен до ума совершенно. А вот его бы надо довести, будет красота, красотища. Вот я бы на месте «Бомбы Питер» бы девчонкам сказал, девчонки, вот потратьте еще там 2-3 недели, доведите трек до ума и забираем, а вы его раз и в пластик, и полетел в мир, и полетел вот в неправильном качестве. И люди дальше услышат эту песню, вместо того, чтобы им понравилось, они пошли дальше знакомиться с творчеством группы, они скажут, ай, что это такое непонятное прозвучало, и пойдут дальше. Ну вот как бы это мое мнение, не знаю. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Антоха пишет, вот неплохо. Настюха пишет, это точно не джаз, но, возможно, джаз у них в других треках. Олег пишет, ништяк. Вот, Захар, если о чистоте английского, мне он тут больше рулит, чем в предыдущем треке. Такое легкое акустическое направление, но такая коротенькая песенка, жаль. Андрюха пишет, плюс за краткость, но не нравится, такое сорян. Витос пишет, вот ничего не понял, вроде красиво пели. Вадим пишет, бэк громче основного вокала. Настюха пишет, голос клёвый, акцент режет ухо, хотя это, наверное, первый случай, когда я придираюсь к акценту. Я в этом плане обычно лояльна. Так, что там еще у нас пишут? Стрела Морфея пишет, голос и правда низкий. Вот бэки были уместные, наверное, показалась сильно неуверенность в голосе, как-то вот так. Так, Дашка пишет, может быть, раз это к фильму трек, там в сцене подразумевается что-то типа собрались подружки на кухне, поэтому все в концепции. Ну, может быть, я не знаю, но... Но если с этой стороны заходить, то может быть, ну, я фильм не видел, поэтому... Не знаю, что сказать на эту тему, но я говорю как человек, который, ну, вот, услышал песню, услышал произведение, да, которое без визуального ряда. Я его услышал по радио, я его включил вам по радио, и слушатели его тоже послушали по радио, они тоже не видят визуальный ряд. И, ну, мне кажется, если песне из фильма давать дальнейшую жизнь, то ее надо как минимум делать отдельно, ну, много же песен, которые из фильма стартанули в жизнь и стали самостоятельными произведениями. Много песен, но они сделаны, извините меня, классно, здорово. И если они, допустим, в фильме звучат как какая-нибудь хрень, хотя не во всех, но бывают такие моменты, то потом для массового слушателя делают отдельный вариант песни, и оно хорошо звучит. Вот, что там еще? Настюха пишет про несведенку, согласна, и кажется, не хватает дополнительных аранжировок. Ну, там вот по аранжировке, мне кажется, там все вполне себе, ну, там лишнего и не надо. Оно понятно, что это какая-то легота такая интересная. Вот, но в плане, что вот, ну, не свели абсолютно звук. Я все сказал. Я все сказал, кидайте в меня тухлые помидоры. Ладно,
Едем дальше. Далее у нас как раз вот «Свободный полет», Нестеров и Бондаренко. И трек называется «Дитя». Трек «Дитя» входит в четвертую часть тетралогии московской группы «Свободный полет», сделанную совместно с пермским коллективом Нестеров и Бондаренко. Вот, Дашка, я, видишь, выучил наконец-то за 2 года, как эта группа называется, в которую вошли песни с альбома «Будущее». Вот, ставим, слушаем «Свободный полет», Нестеров, Бондаренко, «Дитя». Поехали.

грани Джимми, о любви.

Стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Что-то у меня сегодня как-то бэки разложены неправильно. Сейчас мы запустим бэкграунд. Вот. Пусть он тыгадым-тыгадым делает. Итак, вот Илюха пишет, эта песня называется «Джимми». Это не дитя. Не дитя. Ну, Дашка, она у нас любит. Любит. Вот. И я... В очередной раз слушаю очередную. Во-первых, низкий поклон, Илюха. Вот вы молодцы. Вы знаете, я как-то сделал одну совместку. И я могу сказать, что это сложно. Когда вот два разных коллектива и раз. А «Свободный полет» уже вот, ну, на моей памяти или пятая, или шестая уже у вас, да, фиточка. И с кем только вы уже не писались. Вот молодцы. Как вам удается это все? Как вам это... Вот опять же, смотрите, две абсолютно разных группы, потому что Нестеров с Бондаренко — это прям такой электронный трэш. И «Свободный полет». И вот все равно вы раз и как-то склеились, и все получилось. Когда уже будет... А когда уже будет фиточка с Собакой Басковым и с Филиппом Киркоровым? Вот... Вам еще только с ними осталось, и все. Так, Настюха пишет, начало мне точно заходит. Что там? Витос пишет, на этот раз интересно сделано. Олег пишет, куда-то барабаны провалились из общего микса, где далеко, далеко звучат. В общем, как автор передал настроение, расслабляет. После работы такое заходит, но со сведением надо поработать. Стрела Морфея пишут, неоднократно слышали композиции этих ребят, каждый раз очень удивлялись их глубине и своеобразному неповторимому подходу к творчеству. И даже не ожидали услышать что-то не похожее на них, у них самих же могут удивлять, да, в очередной раз. Так, Настюха пишет, как начало зашло и дальше не разочаровали, офигенский трек, возьму в плейлист себе однозначно. Так, Антоха пишет, не знаю, вроде норм, только как-то вокал с музыкой не вместе. Да ладно, все там вместе, чуть-чуть глуховато звучит, это да, соглашусь. И вот Андрюха пишет, то ли 128 килобит искажает, то ли что-то не так. Пишет, приятная музыка, но вот кажется, чуть-чуть не доведен. Либо качество немного искажает качество музыки. Нет, вот у меня оно как бы так же звучит в колонках. Я-то слышу его, как оно есть, поэтому... Глухота присутствует. Так, Дениска пишет, навеяло клубничным кино немного, странно, но прикольно. Конец оргазмический. Просто слушать и слушать, сколько классных деталек в инструментале. Что там еще? С пермяками будет целый альбом. Илюха пишет, это отдельный проект с пермяками, а фиты уже 15. А будет тройной альбом фитов. Вот! Вот чего. Я начал эту мысль, но я ее не закончил. То есть у меня, ну, еще такая брежет в голове мысль фиточки писать с другими артистами. У меня как бы есть много задумок. Много кому хочется предложить сделать песню вместе, да, своей. А вот одну сделал, и я понимаю, что это пиздец как сложно. Это вот прям потому что, когда два... артиста, вот, разнохарактерных, и вот каждый видит свое, это прям тяжело. Не знаю, молодцы, молодцы. Я удивляюсь, как у вас все это получается. Так, что там еще у нас? 30 штук. Будет 30 штук фиток. Ну, Илюх, дерзайте, как бы. У вас получается, вы молодцы. Вы молодцы. Давайте дальше. Далее у нас группа «Медель». Сейчас мы их откроем. Вот же. Основана в 15 году на петербургской кухне старыми друзьями с двумя гитарами. В процессе к ним присоединялись харизматичные и очень талантливые единомышленники, которые придавали группе «Медель» существующий звук и вдыхали жизнь в песни группы, отдавая частичку себя. Итак, «Медель», «Зырки». Но у нас, кстати, эта песня была, Дашка, кстати, она у нас была. Она у нас была, точно тебе могу сказать, или в миксере, или в бомбардировке, но она у нас уже была. Но, тем не менее, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 22:12 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Медель». Спрашивает вот Украина, Беларусь. Питер. Так, хороши, ребята, надо по ссылочке бреденьком пройтись. Здание у нас на неформатке есть, можете зайти там посмотреть. Дашка вот пишет, что были они у нас в ноябре 19 года в бомбардировке, но с другой песней. Были у нас зирки, значит, были в миксере, потому что я отчетливо помню эту песню, прям вот хорошо ее помню, и мы ее прям хорошо тогда обсуждали, прям она всем понравилась. Так, пишут, вот круто, бодро, надо скоммуниздить, вокал прям вах, супер, зашло очень. Видео удалено по той ссылке. Саня, Светка, ну сейчас давайте в конце эфира я вам попытаюсь вкратце изложить своим косноязычным заикающимся голосом, что я понял оттуда. Вот, ну, в конце эфира давайте я до вас, до всех доведу, но сейчас пока давайте о музыке. Так, вокал бесподобен, круто, и саунд красава, взял себе. Антоха пишет, группа была, песни такой не было. Вадим пишет, хорошо звучат, сведение хорошее. Стрела Морфея пишет, глубокий женский вокал, в принципе песню сделал припев, это он, где идет вокалист. Куплеты не на русском, при всем уважении, слушается странновато, но красота голоса искупает, можно было всю песню просто спеть вокализм. Вот. Андрейка пишет, мне нравится, была бы на сайте неформатки, с удовольствием отправил в свой плейлист. Она есть на сайте неформатки, прям там группа «Медель», называется «Зирки». Находи. Сейчас, да ладно, что уж там, давай я сейчас по-быстрому вам сам ссылочку кину. Так, search, «Медель». Сейчас все вам будет. Так, «Медель». Вот же они, прям первые у нас в поиске выскакивают. Зирки. Копировать ссылочку. Вот, кладу для тех, кто ищет ее в просторах неформатки. Трек, вот конкретно, они их удалили с сайта, а потом перезалили. Они их перезалили новым, ну, видимо, в новом качестве, но вот в том качестве, в котором они были, этот трек был у нас в миксере. Так, ладно. Что еще там у нас пишут? Вот, лучший трек дня для меня лично написался Олег. Витос аж заслухался. Все, больше комментариев нет. Давайте на всякий случай проверим ВКонтактик. WhatsApp, в принципе, можно закрывать. Все, оттуда никто не пишет и уже никто не напишет. Так, едем дальше. Далее у нас «Навстречу солнцу». «Навстречу солнцу» — это наши орловские друзья. Я знаю, что они из Орла. Вот. «Единица. Предчувствие бедствия, которое настигло мир врасплох». Песня была написана Светланой еще в 2016 году, но сейчас получает особую актуальность. Это трек с нового альбома «Музыка дождя». Вот удивительно, что Светки нету сейчас у нас в эфирном чате. Она обычно никогда не пропускает свои песни в эфире неформатки. Всегда достаточно активно общается. Света, где же ты? Где же ты? Вот, итак, «Навстречу солнцу», город Орел, «Единица». Поехали.

Вот так вот. 22.19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже давно. Итак, у нас отзвучал город Орел, навстречу солнцу, единица. Народ вот пишет, наверное, Светлана ваяет новые треки. Нет, я так думаю, что просто она даже не в курсе, что у нее сегодня песня в эфире звучит. Так, Антоха пишет, неплохо. Олег написал, еще один хорошенький трек подъехал. Чуток качества пониже, но трек отличный. Что девоньки атакуют с Питера, это бодрит. Ну, это вообще не с Питера, это из Орла. Вот, поэтому, ну, пусть тебя это тоже бодрит. Так, Стрела Морфея пишет, такое впечатление, что голос подзадавлен, что вокалистка может больше, но экспрессия подкупает. Вадим написал, хорошо, Светлана, вокал в треке свести чуть бы громче. Вот, Витос что-то царапает, сейчас тоже нам расскажет, пишет, здорово все, и, собственно, все. Собственно, на этом и все. Так, что, давайте обновим ВКонтактик. У нас барбосы в полнолуние спать не хотят и пытаются вмешаться в эфир. Ничего, уже как бы скоро я уже переезжаю. Скоро я уже переезжаю, планирую где-то так вот в июне уже переехать. Так, в курсе, Дашка пишет. В курсе, Светка. Ну, не знаю, она никогда обычно не переехала. Так, в курсе, Дашка пишет. В курсе, Светка. Ну, не знаю, она никогда обычно не пропускает.

в самоизоляции, клочу доски и клею минеральную вату. Вот, хочу успеть за это лето закончить стены в студии в основной, и хочу себе сделать кабинет для самоизоляции, именно для сведения музыки, для ведения эфиров, то есть абсолютно тихую комнату. Вот, тихую комнату, где меня никто не достанет, и там поставлю себе сейф с самогонным аппаратом. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Роман Чернышевицкий. Роман Чернышевицкий, Берги или Бержи, я не знаю, как правильно читать. Проект в настоящем виде был образован в Питере в 2015 году. Концептуальной основой творчества артиста стали старинные цыганские таборные песни и русские романсы, а также выступления в различных музыкальных проектах. В песнях артиста умело сочетается цыганская страсть, балканский огонь и русская грусть. Выступление певца всегда ярко, сочно и самобытно. Песни в его исполнении никого не оставят равнодушным. Ставим, слушаем. Роман Чернышевицкий, Берги, поехали.

Андрейка пишет: душевный цыганский роман, чисто для души. Дашка написала: непонятно, о чем поет, на руках бутылки и юбки в пиастрах тянется. Вот, привет, просто Евгений пишет: чуть коня не увели под песню. Стрела Морфея пишет: интересно весьма, но, к сожалению, никогда не были поклонниками такого стиля, без обид, просто не наше. Расскажу. Ребят, такую музыку надо слушать именно живьем. И я считаю, что если вот люди пишут такую музыку, я имею в виду пишут в запись, вот на этих людей ложится очень большая ответственность, потому что вот именно такие песни, их надо писать идеально, чтобы и панорама была разложена хорошо, инструменты были подведены здорово, и голос. То есть вот такую музыку можно слушать только живьем, и, соответственно, запись и сведения должны быть настолько хорошими, чтобы, закрыв глаза, ты слышал, в каком углу твоей квартиры сидит каждый гитарист, и как вокалист ходит по твоей комнате и поет тебе лично. Вот. А, ну, здесь прям вот запись... Нет, песня здорово сыграна, то есть я слышу, что играли хорошо ребята, ну, профессионал, но сведено вот эти вот какие-то постоянные артефакты, которые появляются там, вот, как написал, кто написал-то про пердящие сейчас? Олежек вот написал: поначалу ничего не понял, а дальше вторая гитара, которая отвечает за бас, простите, пердит в ухо и не в тему. А в целом неплох трек, но так, для разнообразия. Не мое, но расслабляет. Вот, эти вещи, они красивые, она красивая. Это красивая песня, это красивый голос, это красивые гитары, но, соответственно, их и записать надо. Красиво, хорошо и качественно. И тогда будет вах, будет вах. Вот, Сашка со Светкой пишут: и живьем слушали, просто, ну, не воспринимаем, чисто субъективно. Ну, не знаю, как тебе сказать, есть же... Все же по-разному исполняют. Можно одну и ту же песню спеть в 8 вариантах, и как бы из них 7,5 не понравится. Это тоже присутствует. Вкусовщина тоже есть. У каждого, кому-то тембр голоса не нравится, кому-то пиастра не нравится на юбках, а кому-то наоборот. Вот, поэтому вот как бы, как сказать, вот в данном, вот с данным вокалом, с данными гитарами, я бы с удовольствием послушал бы эту группу, этот проект живьем. Ну вот, записано, конечно, отвратительно. Роман, извини, но я бы вот к такой музыке подходил бы более ответственно, потому что она должна звучать хорошо, чтобы восприниматься хорошо слушателями. Так, Вадим пишет: гитара с пьезодатчиком всегда звучит как-то пластмассово. Не, не скажи, Вадимка, у меня вот пьезу я писал, хорошо звучит. Мне причем больше даже нравится, чем я вот вживую снимал ее с микрофона и в пьезу. Один и тот же Fender, вот этот, ну, многострадальный мой, который я поставил в угол, и надо сейчас, как денег накоплю, его отдавать в ремонт. Гриф надо все-таки там фуговать. Вот, и вот конкретно этот Fender акустический, он весь махагоний, он, сука, дорогущий, блядь. Ну, я пожалел, что я его купил, честно. Он звучит красиво, но вот эти вот тут косяки, вот, когда... Ну, как можно в недосушенный материал пускать в инструмент, я этого не понимаю. Тем более, такая именитая компания, как Fender. Вот, и мне вот как раз там пьезо больше нравится, как звучит. Так, Настюха пишет: не хватило надрыва, хотя вроде все красиво прозвучало. Ты знаешь, вот если туда добавить еще больше надрыва, то будет уже это звучать неестественно. Это будет вот именно, знаешь, как когда переигрывают артисты в дешевом каком-нибудь театре Суходрищенска. Сидят вот эти два миллениала и играют «Мертвые души» и переигрывают. Потому что они считают, что это надо. Вот, поэтому нет, там надрыв не нужен. Так, что, сдай в комиссионку, поменяй на Ибанес. Нет, я его сдавать не буду. Ну что ты, ну представь, я за гитару отдал, грубо говоря, сейчас тебе скажу, сколько, $700. Сейчас еще вложу в него, ну, $150-200 за ремонт отдам. Это он уже будет стоить $1000. Вот, и...
с домов комиссионку за 150, да ты что? Нет, просто его надо привести в порядок и пользоваться им. Он уже досох, он уже как бы все, он уже дальше корежиться не будет. Просто обидно меня сам факт того, что вот я Ибанеза купил, да, ему уже больше 15, ну лет 15 точно. И он у меня в таких условиях был, представляете, гитара за 2500 евро. Она лежала в Крыму на санцепёке в машине в 30-градусную жару, значит, в машине было градусов 50, 10 дней она там пролежала. Вот, и я приехал домой, ну, у меня так вот, ну, по деке лак треснул в одном месте там. Ну, вообще там, то есть, ну, фигня. И я гитарой пользуюсь, она меня не подводит никогда и нигде. А тут, понимаешь, ну, вот, нет, все, я теперь однозначно Fender не уважаю. Ладно, давайте ехать дальше. Ехать дальше, далее у нас Семен Цой. Что у нас там? Вот, Цой Семен Алексеевич, 32 года. Молодой автор-исполнитель собственных песен, стихов и музыки. Экс-лидер рок-группы «Старый адрес», город Томск. Лидер музыкального проекта рок-группы «Эндемика». Характерной особенностью песен всегда были и остаются серьезные тексты, в которых выложена не только душа автора, но и очень глубокий смысл. А итак, ставим, слушаем. Семен Цой, «По венам метро». Город, ну, не знаю, наверное, Томск. Наверное, Томск. Поехали. Поехали.

Ну вот. Итак, я ожидал, что будет гораздо хуже. Скажу честно, Семен, не обижайся на меня. Я думал, что будет гораздо хуже, но нет, вполне себе даже ничего. Есть над чем работать, однозначно, поработать есть над чем, но я думаю, все придет. Все придет с опытом. С опытом заматереешь, и будет вообще здорово. Так, что народ пишет? Хорошо, круто, забираю себе, прекрасное произведение. Ребятки, Стрелы Морфея, приветик вам. Вот эта команда мне вас напоминает. Стрела Морфея пишет, нравится песня дуэта, интересно почему. Хороший текст и понравилось исполнение. Есть ощущение, что слышали ее раньше, но не поймем где. Так, класс. А у них мотивчик, да, мотивчик, там-там-та-да-да-да-да-дам. Он очень-очень мне тоже что-то напоминает. Вот, ну, ладно. Так, что там еще? Антоха написал неплохо. Все, что-то сегодня у нас не густо. Не густо под конец программы. Не хотит народ писать. Давайте обновим на всякий случай ВКонтакте. Там так же тихо. Так же тихо, как и в начале эфира. Ну, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Подошли мы к концу программы. 10 треков отзвучало. Значит, запись сегодняшнего эфира появится в четверг. Четверг поздно вечером вместе с записью программы Миксер. Завтра мы будем отмечать. Коляновна купит себе джип новый. Ну как новый, 2006 года. У меня эта машина, я ее купил в 2006 году, вот, из салона новую забрал. Вот, потом ее у меня купила моя бабушка. Потом бабушка умерла, к сожалению. Ее по наследству получила моя мама. И завтра вот моя жена купит у моей мамы мою машину. И мы, собственно, это дело завтра обмоем. Вот, Вадим нам скинул опять какую-то рыбу-пиранью. Так, вообще нам надо уже сменить бэкграунд. Давайте он у нас будет вот такой. Вот, вполне себе подходящий. Так, у Вадима опять рыба-пиранья. И опять он жрет, что попало. Жрет все, что попало. Теперь, что с гранями? Давайте расскажу, что с гранями. Друзья, что с гранями? Я принял решение в конце этой недели. Кстати, Вадим, тебе Елена Николаевна отправила письмо. Ответь уже куда-нибудь. Вот, независимо от того, соберу я нужное количество, не соберу... На этих выходных, а именно в воскресенье, я запускаю грани в работу, потому что доллар растет, и есть шанс просто проебать вспышку конкретно. Так что все, что собралось, то и будем публиковать. Музыканты, кто еще не передумал участвовать в гранях, кто подал заявку, но молчит, как партизан, кто-то, может, хочет попасть в сборник, но еще не подал заявку, у вас время ровно до обеда, до субботы, потому что в воскресенье утром отправляю сборник в работу. Все, соберутся музыканты, не соберутся, вот что набралось, то и выпустим, потому что доллар дорожает, и я просто боюсь, мы сильно мало напечатаем пластинок. Так, Вадим пишет, я не в грани. Я тебе еще раз объясняю, проверь почту. Вот в грани за уже, говорю, давай вот эту песню заберем в грани, и пусть она звучит на основном канале неформатного радио. Зачем тебе канал Лирика, тем более песня-то хорошая. Вот, далее, обещал я рассказать Сашке со Светкой про видос, который уже удалили. Я сейчас расскажу, что было конкретно в этом видосе. Там адвокат, не помню, как его зовут, то есть зашел на сайт, ну вот как он у нас, по правительству, да, и там вот эта публикация закона, он все это дело зачитывал, и, ну давайте я вам расскажу человеческим языком, как я это воспринял, да, не как юрист. То есть суть в чем, закон этот о фейках, закон о фейках, про коронавирус, типа, якобы, и под него сразу же, то есть они сформулировали
саму постановку вопроса так, что можно подвести вообще любую аналитику под этот закон. То есть вот ты сказал, что я думаю, что наше государство... Мне кажется, вот ты делаешь аналитику в своем блоге, пишешь или говоришь на ее, я думаю, мне кажется, что там правительство делает недостаточные усилия по предотвращению коронавируса. Правительство говорит, это вам только кажется. На самом деле мы все делаем, что нужно. Ваше мнение ошибочное, ложное. Держите 3 года и 700 тысяч штраф. Вот, вы думаете, мне кажется, что в Ханты-Мансийске людям пора бы сделать нормальные дороги и починить больницу. А правительство вам говорит, вам кажется, потому что на самом деле в Ханты-Мансийске вполне себе отличные дороги, и больницы там все замечательные. Вам это все кажется, поэтому держите пятерочку и 2 миллиона штрафа. И вот в таком духе, то есть... Я не помню, ну, он говорил вот эту вот цифру и номер закона, все он это рассказывал. Но я, конечно же, этого не помню, потому что, ну, к цифрам я плохо отношусь, я их плохо помню. Вот, так что, как бы вот, если хотите покопать, то копайте вот именно в направлении вот этот закон о фейках. Так, что еще не рассказал? Настюха пишет, мне кажется, что правительство, как обычно, охреневает. Ну, почему как обычно? Оно обычно и охреневало, оно всегда охреневало. Я думаю, оно и будет охреневать, как бы. Ну, мы сами его выбрали. Далее чего? Вроде все рассказал. Вроде все показал. Собственно, завтра обмываем покупку моей женой машины. Моя жена купит мою машину у моей мамы. Вот мы это дело обязательно обмоем. Завтра в миксере всех жду. Еще раз говорю про грани, про сборник. Давайте добавляйтесь, кто думал, кто не думал. Кто еще не думал, но советую. Вот, в субботу в обед все, крайний срок. Потому что в воскресенье утром уже отправляю грани в работу. Все, ребят, всем счастливо, не болейте, до завтра, услышимся, увидимся, все будет запиписечно, все пережили, и это переживем.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кейс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретатели современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина», «Кайс».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

мучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры и грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит? Детям потеха нужна.

канат молчание, хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор крушит.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть, причем черная.

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е года. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

0: Cheers.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Прилетай душой ко мне, останься навсегда. Слышишь, как поет

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землею и небом.

0: Верчи Шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.00.40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Так, что-то меня, походу, слышно не очень. Вот так вот. Вот так вот получше. Вот. Сегодня среда. Сегодня среда. С вами диджей Зухер. Значит, в эфире программа «Миксер». Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, те, кто нас слушает в онлайне. С теми, кто смотрит нас на стриме, меня, вернее, конкретно, уже поздоровался почти со всеми. Витос, здравствуй, Пермь. Вот, Игорек спрашивает, как жить? Слушай, что-то я подустал. Есть такое дело. Вот, ну, надеюсь, пройдет. У нас сегодня такой ветер дует сильный. Вот, поэтому я боюсь, как бы оптику не порвало ветром, вот, и не закончился у нас эфир. Поэтому, если вдруг я исчезну и пропаду, все равно голосуйте в Телеграме. Вот, я остановлю, если вдруг оборвется связь, я остановлю голосование тогда в 11 часов, давайте так договоримся. Если вдруг, ну просто сильный ветер, я боюсь, вдруг меня оборвет. А так, конечно, голосовалка будет идти весь эфир. Вот, в конце эфира я объявлю результаты и, собственно, закончу эфир, остановлю голосование. Вот, Саня Булгаков, привет, здравствуй, дорогой. Настя Аронова, привет. Ксения Желтухина, здравствуй. Вот, Лида, здравствуй. Природа Чепиш, тут уже битва у нас началась. Итак, друзья, давайте расскажу, как нам коннектиться. Во-первых, конечно же, самый главный чат у нас на страничке прослушивания на сайте неформатного радио. Давайте я там чуть напишу «Привет». Вот, заходите нам на сайт, нажимаете кнопку «Слушать радио», и в самом низу там, понимаешь, под проигрывателем внизу есть чатик, туда можно писать, там я все вижу. Кому удобнее общаться во ВКонтакте? Дениска, привет! Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите сейчас прямо сейчас идет стрим из студии. Вот, и в комментариях к стриму можете писать. Оксанка Булгакова, привет! Вот, прямо в комментариях к стриму можете писать. Их я вижу. И то же самое на Ютубе. На Ютубе тоже сейчас идет стрим. Там тоже можно в комментариях писать, и их я тоже вижу. Вот, собственно, три вида. Далее, предупреждаю сразу всех, кто смотрит стрим. Это касается тех, кто смотрит стрим. Если рядом с вами в комнате находятся дети, то или оденьте наушники, или выгоните детей из комнаты, потому что на радио там все нормально, но на стриме я нет-нет, да и да. Могу и поматериться, и чё не до, могу и жопу почесать, скажем так. Вот, поэтому тут я предупредил. И что касаемо... Я для новеньких все рассказываю, потому что не все же нас каждый день слушают. Вот. Что касаемо качества музыки. Если вы смотрите стрим, то, конечно же, на стриме она будет не айс. Так, она где-то на середине уровня. Поэтому, если хотите хорошо слушать, то включайте радио, конечно же. Если не ловит у вас FM в вашем регионе, значит, включайте онлайн-радио у нас на сайте, проигрыватель висит, собственно, там все слышно. Голосование проходит у нас в телеге, в канале, не канал, как это, группа «Неформатное радио» в Телеграме, там тема эфиры, и закрепленным сообщением висит голосовалка. Revolution 24, пятая битва называется. Вот, давайте я вам на стриме покажу уже, что там есть. Смотрите, у нас на первом месте «Природа Че», на втором «Не норма», на третьем «Артвита». Собственно, голосование началось, уже можете начинать спамить друзей, чтобы они заходили и голосили. Вот, и в конце эфира объявим результаты. Вот, собственно, все, вроде все рассказал. Вроде все рассказал. Вот, привет от изоляции. Настя Аронова пишет. Привет, привет, изоляция. Мне так и не объяснили, почему две буквы «Л». Юрка предпринял версию, что, чтобы с изолентой не путали. Вот, но так и не сказали, почему две буквы «Л». Ладно, что там у нас? Антоха пишет, в Твери тоже сегодня ветер сильный. Слушайте, у нас прям очень страшно. Прям вот оно ухает. Я думаю, как бы меня как Элли не унесло в Канзас. Вот, Ваня, привет. Да, кстати, Ваня будет кидать во все чаты ссылку на голосование периодически. Он будет за этим следить. Вот, потому что, ну, мне надо за музыкой следить, а он пусть следит за тем, чтобы кидали ссылочки. Да, музыканты, которые слышат себя в эфире. Не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы в ВК, на свои там группы в Одноклассниках, прости господи, вот, на свои ближайшие какие-то афиши, это не возбраняется, это приветствуется, единственное, делайте это прям, когда звучит ваша песня, потому что многим, ну, бывает так часто, люди говорят, ой, какая классная группа, а кто это, а что это, а они могут найти ссылочку, то есть, чтобы перейти, добавиться к вам в группу, вот, ну и, конечно же, общение музыкантов приветствуется. Приветствуется в чате. Вот, не будьте, понимаешь, вот этим вот унылым Г. Не будьте. Давайте общаться. Давайте дружить. Вот, ну и все, давайте начинать. Давайте общаться, давайте дружить. Давайте начинать. Вот, первое у нас сегодня. Так, сейчас я открою. Мне же Ванька кинул целый талмутище. Вот, первая у нас группа, которая называется «До четырех». Город Москва. И про себя написано следующее. Московская инди-рок группа, совмещающая в своих треках откровенные и лирические темы с сырым перегруженным звучанием в стиле гранж. Вот, «Я тебя полюбил» называется песня, «До четырех», город Москва, поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, что? А вы комментируете, дабы было нам тут не скучно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.10.04 на моих зеленых системных. Только что у нас звучала группа до 4. Ну и тут, конечно, косяк. Косяк, ребятушки, надо ну-ка, музыканты, быстренько, кто у нас сегодня участвует, предупредили меня, если у кого-то мат есть в песнях. Вот, был у нас как-то эфир с Найком Борзовым. Он тогда представлял группу «Инфекция». По-моему, «Инфекция» она называлась тогда. Вот, и, короче, было у нас тогда 5 вышек радиовещательных в, как это называлось-то, господи, короче, граница Архангельской и Вологодской области. Вот, к концу эфира у нас осталось всего 3 вышки. Вот, заявление в прокуратуру, 3 вышки. И вот, короче, потому что мы с Найком общались за эфиром, я как бы не слушал, что там происходит. Вот. А там были песенки такие, типа, как это, сейчас я переименую, чтобы без мата. «Буй», «Звезда» и «Третий глаз», да, вот такие песенки были. Вот, и, короче, все это прям плачевно для нас закончилось в свое время. Так что, друзья, предупреждайте, если какая-то вот матершинка проскакивает, то лучше запикать заранее. Так, ладно, что там нам пишут? Во-первых, Николай кинул нам ссылочку на телегу группы до 4. Да, пишет, подписывайтесь на нас. Так, что там? Саня Булгаков пишет, чем-то напоминает готику. Так, как-то так себе песняга. Витос пишет, Антоха написал, не мое, но способ бросить курить интересен. Ребят, я хочу вам дать совет. Хоть не многие меня не любят за то, что я даю советы, но хотелось бы дать совет. Очень прям, понимаешь, бесцветный, безжизненный вокал. Вот, то есть вам надо или вокалисту пенделю дать, или налить ему коньяка, я не знаю, или поменять вокалиста. Потому что вот тот, кто пел на бэках, вот у него лучше получается. У него прям жизнь в голосе. Прям видно, что чувак, понимаешь, пропевает песню. А сам вокалист прям как-то, ну, прям очень-очень. Короче, мое вам совет. Если хотите дальше двигаться по истории, по мировой музыкальной истории, вот так вот давайте, я прям глобально преподнесу, то вам надо что-то делать с вокалом. Вот, или научиться петь, или поменять вокалиста, потому что вот то, что я сейчас слышал, это прям очень безжизненно, и прям хочется включить перемотку или перейти на другую радиостанцию. Вот, поэтому это прям вот самая главная ошибка. И если как бы вам охота, то советую. Так, собственно, все. Больше комментариев никаких нету. Так, смотрите, что у нас происходит с голосилкой. Что у нас проходит с голосилкой. Сейчас я вам покажу, что у нас есть. Так, природа Че, первое место. Не норма, второе место. На третьем месте Артвита. Собственно, вот, голосуйте. Поехали дальше. Далее у нас группа «Цвети». Вот я только не понял, то ли это «Цвети» по-русски, то ли это «Цветы», но «Цвети» написано как бы не по-русски. Вот, ну, будем понимать, что, наверное, все-таки это по-русски. Группа – это глагол. Глагол «Цвети». Молодая эмо-рок-группа написана. Музыка группы рассказывает о неотвратимости взросления, внешних и внутренних изменениях и о том, что волнует почти каждого слушателя. Вот, ну, наверное. Виталик, привет! Привет, дорогой! Айгуль, здравствуй! Ирина Медина, привет! Вот, и чего, давайте ставить, слушать. Трек называется «Я жду, город Москва, цвети». Вот, поехали, ставим, слушаем, ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, у нас пошел дождь, прям барабанит по крыше. Здорово. Я люблю, когда ночью идет дождь. Не знаю, с чем это связано, но прям люблю. Ребят, ну что, у нас отзвучала группа «Цвети». Вот, и та же самая беда практически. Нет, но в припеве прям было хорошо. Но куплет прям опять такой же, прям, у меня тут даже из Перми прилетело. Это что, те же ребята поют? Нет, это другие, но ошибка та же самая. Ребят, жизни надо вам жизни в вокале на куплетах. Вот, ну, я это называю ошибками, не ошибками, вернее, отсутствием опыта. Да, все это придет с опытом. Ребята, видно, что в начале пути. Вот, получше, чем предыдущая группа, но, в принципе, ошибки все те же самые. Так, что там? Виталик пишет, тоже подумал про молодость и позавидовал. Слушай, ну не знаю, я не завидую молодости, честно, ну пока еще. Хотя, уже знаешь, тут болит, там болит. Я вчера собрался с работы, приехал, вот, нагнулся, ботинки снял и разогнуться не могу, все. Короче, жопа. Собаки прыгают вокруг, возмущаются, говорят, ты что, Зухер, рачком встал? Вот, а я реально просто не могу выпрямиться. Вот, в этом плане, конечно, молодости я завидую. Но вот всему остальному, наверное, нет. Пока нет. Вот. Так, что тут у нас? Ирка пишет, рулит и точка, чат закрыт. А кто ж тебе позволит чат закрыть? Нифига, мы их еще не слышали. Вот послушаем, тогда примем решение. Может, и правда рулит. Так, Антоха пишет, не мое. Что там еще у нас? В принципе, все, очень мало комментариев по трекам, к сожалению. Хотя, не знаю, может и к лучшему, потому что люди, видимо, сдерживаются. Сдерживают эмоции. Так, друзья, давайте покажу вам, что там у нас происходит с голосованием. Природа Че первая, не норма второе, Артвита третья. Пока ничего не поменялось. Зацвети вообще ни одного голоса. Ноль, то есть совсем ноль. Хотя знаю, что я голосовал. Вот, ну я за всех проголосовал, чтобы мне видеть, как это называется, в реале, что происходит с голосилкой. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Что там у нас пишут, что у нас? Меновазин, помощь спине. Настюх, слушай, ты знаешь, как тебе сказать? Я, во-первых, забуду. Вот сейчас эфир закончится, я все выключу и забуду все эти названия. Во-вторых, ты знаешь, я же, как тебе сказать, у меня какой-то комплекс, что ли. Во-первых, я уже хреново вижу, но я все никак не могу выписать. Ну, во-первых, ценники смущают. Во-вторых, как-то я морально себя все еще никак не подготовлю к тому, что я уже старпер. Вот, мне все кажется, что мне там, я не знаю, 18-20 лет, что я еще ого-го. Вот, и как-то я морально не перешагну через себя, чтобы очки выпить. А если я еще за меновазином пойду спину помогать, то ну и все. Все, и мне хорошо, что я столяр. Я сам себе могу сделать резной дубовый гробик. Вот, поставить его на кухне и, собственно, каждый вечер примерять. Вот, но пока не спешу. Но мысли уже проскакивают. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас не норма. Вот она, кстати, не норма. Одним словом, не норма, одним словом. Так, что про них написано? Так, молодой московский поп-рок проект, не стесняющийся выходить. Солнечные драйвовые гитарные рифы, быстрые плотные барабаны, залитые синтами из 2000-х, задают вайб юности и безрассудности. Ай, жена довольна, что еще надо для счастья? Так, что там? Мета-бытовые. метабытовые, бунтарские и романтичные тексты – идеальный мэтч с переживаниями как зрелых поколений, так и поколений новой искренности. Какие-то слова я вам скажу прям черт знает что. Я половину не выговариваю, но давайте слушать. Давай. Во, Настя, спасибо большое. Спасибо. Вот, напиши в личку. Это было бы здорово. И вообще, это что это? Это мышцы или что это? Это куда? Это, над чем это работает? Итак, не норма. Город Москва, трек называется «Видимо». Колянова мне привет. Посыпалась, смотрите. Колянова, она хитрая, она заглянет, всем поздоровается. Не с кем не поздоровается, улыбнется, уйдет. А чат взрывается, Колянов, но уже ушел. Так, не норма. Москва, трек «Видимо». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21:25:25, такое вот красивое системное время. У меня с вами диджей Зухер. В эфире программы «Миксер». И сегодня у нас пятый эфир голосования на фестиваль Revolution 2024. Вот, и сегодня мы опять выбираем двоих, я так понял, да? Вот, ну вот эти ребята прям пободрее, прям хорошечно. Все хорошо и сведено, хорошо и спето, хорошо. И прям все так... Они мне напомнили группу «Ранетки», если честно. Это не в обиду, нет, не в обиду. Я именно по, как это называется, по бодряку такие. Вот, современные мальчиковые «Ранетки». Нормально, уже как бы понятно, что ребята работают на опережение. Вот, стремятся стать популярными. Так, что там пишут? Лучшие пишут, так, ботокс предлагают. Зачем ботокс? Зачем Виталик ботокс? Так, Антоха пишет, не мое, но бодренько. Вот, Василий пишет, такие сладенькие, так и хочется откусить кусочек. Слушай, ну, не знаю, обратись, конечно, к ребятам, может, разрешат что-нибудь погрызть. Так, Витос пишет, это поинтереснее. Хотя опять молодежно. Ну, конечно, молодежно. А как еще должно быть? Собственно, ты же видел, я текст еле прочитал. Там вейбы, мельчи и еще там только нету. Понятно, что ребята молодые. Вот, бодренькие мальчишки. Да, да, молодняк, он, понимаешь, это наше будущее. Это то, что ждет нас лет через 5 в телевизорах. Я так надеюсь. Так, Влад спрашивает, игноришь меня? Кого я игнорю? Влад, ты че? Где? А, вот, смотри, пишет. Сидит какое-то свое субъективное мнение, толкает за технику, за молодость. Ему-то откуда знать за современную молодежь, за то, как они оценивают материал. Влад, ну как тебе сказать? Во-первых, я тоже был молодым. Во-вторых, я как минимум лет, так это, 35 в музыке. Вот, и сам музыкант. Поэтому, ну, мне есть что сказать. Мне есть чему поучить. Вот, понимаешь, на радио я работаю уже. Я тебе сейчас скажу, сколько, 30 лет почти. Почти 30, 27 лет. Вот, поэтому мне есть что сказать, и я имею на это полное право. Вот, и как-то не все сосиски одинаково твердые, это тебе так на будущее. Поэтому мнение есть, сколько людей, столько и мнений, но полезно слышать мнение профессионала. Вот, тем более я никого никогда не обижаю, тем более просто так. Тем более просто так, ради того, чтобы обидеть. Я могу посоветовать. Могу рассказать, что не так. Вот, но чтобы прям сидеть и обижать кого-то ради того, чтобы зачморить, да никогда в жизни. Вот, поэтому, Влад, если тебя что-то не устраивает в моих суждениях, ну просто выключи компьютер или где ты там меня смотришь, слушаешь, и до свидания. Вот. Ладно, все. С Владом мы отстрелялись. Бдыш, ты мертвый, чувак. Поехали дальше. Поехали дальше. Что там у нас? Далее у нас природа Че.

Где он? Вот, Москва. Трек называется «Парим». Что у них про себя написано? Природа че? Честность, открытость к экспериментам, а также синтез актерского мастерства и хореографии. Все это есть в их музыке. Вот, ну давайте ставим, слухаем. Природа че? Природа че? Парим. Парим.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:33:11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучал природа Чен. Ну, прям вот мы молодцы. Молодцы, прям чувствуется, что ребята профессионалы. Это вам не три аккорда, там прям... Прям интересненько. Вот, Илюха, привет! Привет, Илюха. Так, что там нам пишут? Виталик пишет, слепую сегодня проголосовал, за чей не ошибся. Так, Вася Степинов пишет, ребята, на уровне. Так, Ирка вообще вся в плюсиках. Вся в плюсиках. Перм пишет, неплохо, плюсик от меня. Вот, ну что сказать, молодцы, красота, в принципе, все здорово, и вокал, и все, вот, пишут мажорненько так, и все, мало комментов, в основном восклицания и радость, вот, ну это же здорово, когда музыка вызывает хорошую эмоцию, это самое, наверное, самое приятное, что может быть. Вот, я, кстати, хотел закрутить пару сигарет, пока песенка поет, и даже забыл, сидел, слушал. Вот, здорово, ребят, загрузите пару трек. А, и, кстати, кто там еще у нас были, сейчас я вам скажу, кто, не норма, по-моему, да, не норма. Вот, приглашаю, грузите треков на неформатку. Вот, и природа Че тоже грузите треков на неформатку. Сейчас отборы все закончатся. Вот, что-нибудь, куда-нибудь возьмем в какую-нибудь программку. Поэтому грузите. Только умоляю, не 100 500 треков за раз. Там по 2, по 3 в недельку добавляйте. Это самый оптимальный вариант. Вот, от меня плюсик вам тоже будет. Поехали дальше. Далее группа Натика. Натика или Натика. Или на Теха, я не знаю куда. Ну, я так подозреваю, Натика. Вот, город Москва. Музыка и лирика новой программы группы исполнена негнетущей философией мелодизма, любви к миру и приверженность истинным человеческим ценностям. Что-то как-то написано неправильно. Музыка и лирика новой программы группы исполнена не гнетущей философией. А, вот так вот. Не гнетущей философии, мелодизма, любви к миру и приверженность истинным человеческим ценностям. Как мудрено написали. Вот. Собственно, Стайн, слушаем. Натика предрешено. Поехали. Ну, а вы комментируйте. Да будет свет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21.42.12 на моих зеленых системных. Такое вот красивое циферное время получилось у нас. Только что у нас отзвучала группа Нати Ха. Вот, ну чё, блин, ребят, ну, взрослые дядьки, понятно, все прям мега профессионально, супер, все здорово. Очень понравилось, за исключением. Ну как без исключения? Конечно же. Сейчас я немножечко какашек брошу. Нет, все, все красиво, все замечательно. Вот, смотрите, что тут нам народ пишет. Взрослые дяденьки, мне нравится песня, пишут Москва. Весьма неплохо, плюсик, пишет нам Пермь. Так, Тверь пишет неплохо, чем-то напомнил черный обелиск. Виталик пишет, мол, Натика, молодцы, музыка супер. Прям кладезь метафоры присказок. Так вот, Сань Булгаков предположил, что Гарик поет. Но нет, нет, тут если сравнивать, то прям, ну, совсем не Гарик. Это, наверное... Слушай, у нас есть два вокалиста с похожими голосами. У нас на неформатке. Я не знаю, как там в другой вселенной, да? Но у нас Сергей Ореховский приблизительно таким же вокалом поет. И тематика очень близка, кстати. Вот эта вся философия. Вот, то, что приходит с седой бородой. И Саша Козловский, по-моему, или Козлов. Козлов, по-моему, Саша Козлов из Донского. Вот, он у нас тут грузил треки под, как это, под ником Дурень. Вот, очень похож вокал тоже. А так, конечно, все по-взрослому, все здорово. Единственное, вот то, что я обещал какашками покидаться. Антон, суть в чем? 6.15. Я сейчас, я понимаю, вы люди взрослые, вам советовать только портить. Но, как со стороны человека, который сидит на радиоэфире, вот, 6.15 это очень много, очень. То есть вам, я советую, просто советую сделать радиоверсию. Во-первых, очень длинное вступление в начале, да, то есть я успел забить две сигареты, потом закричал за эфиром тут я, ну, кто стрим смотрит, те слышали. Я спрашиваю, а слова-то будут вообще? И вот пошел вокал. То есть вот прям для радио это смерть. То есть если вы хотите куда-то там попадать на радиостанции, то я вам советую сделать кастрированную версию этой песни, укоротить ее, желать, ну, хотя бы до 4 минут, но в идеале до 3, 3.20. Вот. И вот эти длинные вступления все поубирать, потому что для радио это прям смерти подобно. А так, конечно, взрослый, серьезный материал. Приглашаю вас на неформатку, грузите еще своих треков на сайт прямо, что-нибудь сейчас вот отборы все закончатся, куда-нибудь что-нибудь возьмем, что-то и в ротацию попадет. Вот, от меня прям молодцы, плюс, ну и я добавился, да, Антон кинул ссылочку на группу «У вас плюс один». Ну, по крайней мере, от меня плюс один. Вот. Так, что там? Настенька, спасибо. Вижу, накидала мне сообщений в личку. Настюх, я после эфира посмотрю, а то сейчас у меня тут три монитора передо мной. Я сейчас просто в окошках запутаюсь. Потеряю мысль, я и так-то уже не очень умный. Вот, а сейчас еще отвлекусь, и все, и считай хана. Так, ладно, едем дальше. Далее группа 2B. To be, вот, то есть это или to be or not to be, то есть быть или не быть, вот, то ли это 2B, как расшифровывается, товарищи музыканты, расскажите мне, вот, как расшифровывается ваше название. Так, что про себя написано? Маленькая группа из большой страны, впитавшая в себя историю и культуру нескольких поколений, вот, собственно, город Москва, 2B, трек называется «В город», «В гору поехали», ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:51:43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Опять здорово. Опять взрослые полнотелые музыканты. Вот. И, собственно, звучит профессионально. Ребят, зову вас на неформатку. Грузите своих треков. Обязательно что-нибудь куда-нибудь возьмем. Вот, я тут размышлял сейчас за эфиром. Ну, кто стрим слушает, те слышали. Как же обидно, что вот там из-за 2-3 несчастных голосов некоторые просто каждый год проводим вот эти отборы. Вот, очень жалко мне фестиваль «Малоярославец». Там можно было, там было 3 суток, там можно было пропихнуть ребят, просто сказав какое-нибудь свое жидкое мяу. Вот, и организаторы шли всегда навстречу и брали музыкантов, которых я просил. Вот, и здесь, конечно, сложнее. Здесь все упаковано в компактный формат, в помещении. И понятно, что кого-то выбирать придется. Вот, это, конечно, обидно. Потому что вот я уже у нас с Революшеном, какой уже, 5-й год, да, или 4-й. Ну, короче, уже давно мы. И просто я вот слушаю отборы, я вот слышу много классных ребят, из которых просто отдельно можно сделать фестиваль, вообще не глядя ни на какие, понимаешь, голоса. Просто чтобы вот рубиться за музыку, рубиться за правду. Вот, ну ладно, что делать? Что делать? Жизнь такая, ладно, давайте буду читать комментарии. Так, что там нам написали? Туби творческий уголок. Басерова Ильяс. Вот, я понял. Так, кинул ссылочку. Ильяс, сейчас у меня почему-то перестали прогружаться ссылки во ВКонтакте. Сейчас я обновлю страничку. У вас по-любому плюс один от меня будет. Вот, вот, все, сейчас найду. А то забуду. Вот, все, у вас плюс один от меня. Так, что тут пишут? Туби лучшие, Люда пишет. Далее, что у нас там? Вах, какой песня. Так, Ваня пишет, вот не самая лучшая песня группы для эфира. Ну, не знаю, как бы прозвучало здорово. Если там есть что-то еще круче, то это же просто замечательно. Ребят, по любасу грузите треков на неформатку. Обязательно что-нибудь еще куда-нибудь возьмем. Вот, Ильяс пишет, худеем. Худеем, да. Ты знаешь, я так хочу похудеть. Вот, ты чувствуешь уже все. Вот, я же, знаете, что сделал? Я жене, чтобы ей было удобнее брить ноги, ну и там все, что бабы бреют, повесил в ванной зеркало. Вот, а сегодня я весь день со стекловатой и после работы прям ныль туда, гляжу, блин, говорю, Зухер, на кого ты стал похож? Какая же ты гамадрила стала, пузовислая. Вот, и прям расстроился. И так каждый раз, представляете, и прям грядет день, когда я разобью к чертовой матери это зеркало. Вот, потому что очень грустно. Вот. И вроде не жру ничего, и двигаюсь много. Откуда все берется? Непонятно. Непонятно. Ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа «Долгая история». Сейчас я немножечко бэк мотану, а то он закончится раньше, чем я дочитаю. Так, «Долгая история» — это группа из Москвы, исполняющая рок и металл. Звучание сочетает в себе тяжесть гитарных рифов и мелодичность чистого вокала с саксофоном. Вот, вот, наконец-то духовые начались. Ну, давайте, ставим, слушаем, а вы комментируйте, конечно. Так, голосование, ребят, давайте я вам голосилку покажу, что у нас там сейчас происходит. Короче, «Природа Че» — первое место. На втором месте Туби, вот, подтянулись. На третьем месте Артвита. Вот, остальные все пока без изменений. Вот, поехали дальше. Итак, что я там, что-то же я объявил уже. Я же уже что-то, так, сейчас мы выключим голосилку. Так, и посмотрим, что я там объявил. А, долгая история. Вот, долгая. Кстати, сегодня у меня, смотрите, у меня с этой долгой историей. Я ее сперва в голосилку забыл добавить. Я просто как-то проглядел. Вот, потом во вторую голосилку не добавил. Опять проглядел. Думаю, что ж такое. И сейчас, смотрите, в эфире я опять забил их. Забыл. Не забил, а забыл. Долгая история. Москва, трек называется «Время. Поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 22:00:55, такое вот красивое системное время у нас, только что отзвучала у нас долгая история, и хотел сказать, трек тоже был долгий, но нет, почти в норме, 3:57. Вот, ну что хочу сказать, вот у нас на, то ли на прошлом, то ли на позапрошлом эфире, битве, была какая-то тоже вот группа, прям Мочилова-Рубилова, хотелось биться мордой об клавиатуру, и там присутствовала та же самая фишка, такой мелодичный, вот этот, короче, вот среди этого краша всего, да, прям присутствовала мелодия и вокал. Вот, здесь то же самое сейчас произошло, то есть я человек, который хэви вообще не любит. Я, в принципе, даже молчал. Обычно я что-то там тарахчу за эфиром. Тут я прям молча слушал. Наверное, мне даже понравилось. Вот. Долгая история. Что там? Смотрите, нам... Ванька пишет, живьем, ребята, пока послабее, чем в записи. А я, наоборот, только что хотел сказать, что вот такое я бы послушал с удовольствием бы живьем. Живьем бы послушал. Вот, потому что... Ну, я не люблю хэви, но вот это я бы послушал, но именно вот в таком качестве. Ну, не хуже. Лучше пусть будет, но не хуже. Вот, что там нам пишет? Виталик пишет, на группу «Тараканы» смахивает. Слушай, я знаю, что такое «Тараканы», но я вообще забыл, что они играют. У меня профдеформация. Я кроме неформатки ничего не успеваю слушать. Вот. А я уже начал забывать. Какие-то там еще другие группы есть. Я «Таракан», вот название помню. А что они поют? Зачем они вообще живут на этом свете? Я уже не помню. Вот. 20 лет слушаю неформатное радио и... Уже я просто забыл, что существует другая вселенная. Так, Сань пишет, работаем. Сашка, дорогой, слушай, мне очень понравилась вот эта часть. Если вся ваша музыка такая, вот, то как бы у вас будет хотя бы плюс один почитатель в лице меня. Вот, но работайте над профессионализмом, потому что это самое ценное. Я часто рассказываю в эфирах, когда вы приносите свой трек на радио, ну, в любое место, где массово занимаются музыкой, вот, ваш трек слушают 5 секунд. Вот, честно, вы не думаете, что кто-то там сидит и вслушивается. Вот, вслушаются, сядут, если это принес друг, да, тогда вас послушают 10 секунд. Вот, так ваш трек слушают 3 секунды в начале. Если заинтересовало, перебрасывают на середину еще 3-4 секунды. Если заинтересовало еще больше, еще где-нибудь в конце послушают. Все. Поэтому всегда заостряйте внимание, музыканты, это всех касается, вообще всех, над качеством материала, который у вас в руках. Вот. Ну и, конечно же, на сцене, потому что на сцене надо прям все, что есть из себя выдавить, все, что есть из себя выжить, преподнести максимально, как это называется, не максимум шоу, а максимум того, чего вы чувствуете, исполняя свою музыку, вот так вот, чтобы быть честными. Потому что есть люди, которые устраивают шоу на сцене, да, это там красиво, 1-2 раза может где-то там проглядеть, но когда это делается не от души, а просто ради шоу, это очень заметно, и оно потом начинает прям как оскомина, оно прям раздражать начинает. Ну, людей, кто увидел 2-3 раза, они понимают, что это все наиграно, а на самом деле человек не такой. Вот, поэтому вот, надо работать. Вообще надо работать, конечно, и над живьем, и над записями, но над записями в первую очередь. Живье, оно приходит с опытом, вот, а записи, конечно, надо вылизывать. Так, что там нам пишут? Первый раз в голосовании, сразу помощь нужна в голосовании. Пишут, да? Марина пишет, живьем звучат живее. Мне кажется, живьем гораздо ярче. Так, что там еще нам написали? Классика хэви. Так, Ваня пишет, что долгая история. Не первый год участвуют, пару раз проходили в полуфинал, но дальше пока не получилось. С каждым годом растут как авторы и исполнители. Ну, это и называется опыт, это же здорово. Так, Маринка пишет, что долгая история, мощная, но и мелодичная музыка. Мелодии легко запоминаются, тексты простые для понимания, близкие по тематике. Мне кажется, многим... Мне кажется, многим близки. Вот, каждое слово в точку заслуживает внимания. Так, это пресс-релиз, я понял. Так, что еще? Все зачитал. Так, что у нас там с голосованием? Давайте смотреть. На первом месте природа Че, на втором месте Туби, на третьем месте Артвита. Как-то у нас прям все скачет, но природа пока... Природа пока впереди планеты всей. Так, ладно. Что у нас? Еще одна песенка, да? Да, еще одна песенка. И, собственно, все. Поэтому давайте, кто хотел помучить своих фанатов, а проголосуйте за нас, пожалуйста. Давайте прямо сейчас самое время поднажать. Итак, далее у нас что? Далее у нас Артвита. Я ее упорно называю Артвита. Хотя вот в транскрипции мне Ванек написал Артвите. Артвите. Город Москва. Московская рок-группа образована в 2013 году. В основе музыкальной стилистики лежит классический хард-рок, но музыканты часто выходят за рамки жанра, вплетая в композиции самые различные элементы от блюза и фанка до металла, гранжа, фолка, бабушки с платками, ложки, арфы и, собственно, балалайки. Вот, ставим, слушаем, Артвиты не такой, как все, город Москва, поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Так, други, подруги, 22:12:22. Вот такое, опять красивое системное время. Да что ж такое-то? Так, только что у нас отзвучало Артвиты. Ну, они реально все собрали. Все собрали, что только придумала музыкальная сфера в плане хэви и харда. Все собрали в кучу. Так, Настюха спрашивает, что за Влад такой негативный? Слушай, Настюх, ну, есть такой тип людей. Вот, если у него в кармане какашки, он обязательно должен ими поделиться с людьми. Вот, ну, от этого никуда не денешься. Так, ладно, что там у нас? Будем в Туле, обязательно заедем в гости. Илюх, ну, вы предварительно напишите, позвоните, потому что я человек, как это сказать, активный. Я постоянно перемещаюсь с места на место. Постоянно с места на место, поэтому меня надо вылавливать. Вот, ну, увидеть буду рад, конечно. Так, что там? Маргаритка пишет, так, это же и клево, все собрали. Нет, я же не говорю, что это плохо, я просто констатировал факт. Вот, небо голубое, трава зеленая, Артвита собрала все, что могла. Вот, что там еще у нас? Про миксер клево. Что я сказал про миксер? Я уже, походу, забыл даже, что говорю. Так, мне понравилось, пишут нам. Дальше, что там? Живьем бомба. Живьем всегда бомба. Я вообще всегда всем говорю, ходите на концерты. Хотя сам не хожу, потому что ненавижу музыкантов. Вот. Ходите на концерты, люди, там здорово. Вылезайте вы из этого онлайна. Потому что живьем это всегда. Даже если звучит не очень, вы ловите от человека эмоции. Вы ловите от музыкантов их флюиды. Вот. А как же здорово после концерта за клубом подраться с кем-нибудь. Вообще прям красота. Ходите на концерты обязательно. Не бухайте только там, ради бога, по-сильному. Так, слегонца примялись, чтобы ножки расслабились. И все, и харе. И получайте кайф от музыки, от живой музыки. Вот, потому что это здорово. А, рекламка про миксер. Но это не рекламка, это джингл. Это джингл называется. Вставочка. Вот. Чё там я начал говорить что-то умное? И где мне говорить что-то умное? Мне вообще не надо. Так, попрошу обратить внимание на голосование за данный коллектив. Вот, ну так у вас еще минут 10. У вас еще минут 10, понимаешь, поголосовать осталось, и все, и будем, понимаешь, объявлять уже двух победителей. Не каждая группа поет лучше вживую. Слушай, тут я соглашусь, не каждая поет лучше вживую, но вживую лучше смотреть. Почему? Потому что, ну, это вообще другая атмосфера. Это же все по-другому. И живые инструменты — это вообще здорово. Это вообще здорово, потому что вот ты видишь, как это шаманство, это действо происходит, да, откуда берутся ноты, вот, откуда выходит голос, вот, как хочется вокалисту в туалет, а он не может убежать со сцены, так тоже бывает. Вот, все, это же эмоции, это же здорово. Поэтому я считаю, надо ходить обязательно на концерты. Вот, да и вот просто с этим интернетом до такой степени музыкантам, знаете, как стало незачем жить. Вот, ну, реально, очень тяжело. Там, я не знаю, как в Москве, может, с этим получше. Там просто места проходные, там худо-бедно, просто даже туристы набьются в какой-нибудь клуб, кафешку, и будут тебе зрители. А отъезжаешь от Москвы, и все. У нас, представляете, приезжали даже звездные группы, приезжают, ну, там 10-15 человек на концерт пришло. Ну, куда это? Это же вообще прям беда. Поэтому ходите на концерты, родные. Это очень нужно музыкантам, иначе они просто бросят этим заниматься. И все, и будете вы переслушивать старые песни один раз, другой раз, третий раз, 103-й раз, а в 1003-й скажете, да тьфу, вот, и все. Поэтому надо ходить на концерты. Так, ладно. Что смотреть еще круче? Прыжок до потолка. Да, надо ходить. Так, ладно. Ну что, я долго тарахтел. Я тянул момент, чтобы, понимаешь, вы успели еще поголосовать. Вот, включаю вам на стриме. Кто стрим смотрит, можете увидеть, что у нас там получилось. Итак, смотрите, первое место. Природа Че. 46%. Второе место Туби. Вот так вот. Первое Природа Че, второе Туби. Вот две группы, которые, собственно, проходят дальше. Все, останавливаю голосилку. Так, где тут у нас? Остановить опрос. Вот. Бздынь. Остановить. Все. Собственно, копейки собраны. Итоги подведены. Природа Че, первое место. Туби, второе место. Вот. Это теперь у нас получается. Так, сейчас я выключу его. Следующий эфир у нас уже будут биться, да, получается. 10 групп, да, получается. У нас это пятый эфир. С каждого эфира мы выбирали по две группы. Значит, следующий эфир у нас будет 10 групп из всех вот этих 5 эфиров. Соответственно, мы природу Чей Туби еще раз услышим, да? Вот, и я так понял, мы в следующую среду будем выбирать того, кто уже будет биться на живой сцене, на фесте, да? И я буду глядеть вот так вот, с балкона. Вот, Ваня, кстати, где мы опять на шинном заводе будем или нет? Надо охрану предупредить. В прошлый раз я свой термос прям с дракой проносил. Надо как-то предупредить охрану, чтобы жюри не шмонали. Вот. Так, что там? Вы абсолютно правы про живые выступления. Очень интересно наблюдать за тем, как именно рождается звук. Эмоции музыкантов тоже немаловажная составляющая. Да даже, я про это и говорю. Потому что живьем это всегда же, даже если плохо сыграно, даже если там где-то налажали, но все равно они налажали, и видно по лицу, что он налажал, он переживает, ты все равно это все видишь. Вот. Так, Виталик пишет, моя группа вообще играет по удаленке. Есть такие группы, конечно, есть такие группы, которые только в студии. Вот, и выкладывают треки в интернет, но... Без живика никак, ребят, надо живьем играть, это другое вообще ощущение. В принципе, из-за этого появляется тяга создавать музыку. Именно на живых концертах ты понимаешь, что не зря все это делаешь. Только так. Ладно, собственно, что, все, друзья, на сегодня все. Радиослушатели, дорогие, с вами я прощаюсь до вторника, да, во вторник у нас будет неформатная бомбардировка, да, или нет, ну-ка сейчас подождите, я в календарик погляжу по-быстрому, пока, да, во вторник мы услышимся в рамках бомбардировки, в следующую среду, опять же, в это же время увидимся с вами, у нас будет 6-я битва на Revolution. Вот, и радиослушателям я говорю пока. Собственно, после этой песни включится ли диджей другой или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще, конечно, повещу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Потому что у индейцев в жопе перья, и еще прокуренные зубы, и у всех пылающие трубы. Ненавижу также негритосов, шибко они наглые барбосы. Чё сопрут и скроются в ночи, ну а черного в ночи ищи свищи. Раздражают сильно узкоглазые, слишком они умные заразы. Напридумывали всяческих сушей, запихнуть бы эти суши им в зашей. Ну а белые, те просто люди-гады, и любой твоей беде ужасно рады. То обманут, то подставят, то толкнут, ну и водочки бесплатно не нальют. Не люблю людей! Люблю я котиков, ведь у них такие мягкие животики, ведь у них такие ушки, хвостик, лапки. Но слишком часто

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки вплоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные.

0: Ая, кто видел, нас знают, как волки клыки плоть живую вонзают.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли» называется трек. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте все, кто слушает нас в онлайне. Вот, приветствую отдельным пунктом, приветствую тех, кто наши молчаливые слушатели, те, кто слушает записи эфиров там на всяких Google подкастах, понимаешь, там iTunes, Spotify. Вот, всем вам привет. Нарисовалась у нас Алиска, пока тут у нас играли победители прошлой программы. Вот, Витос пишет: ненавижу диджеев, спалили 4 саба в клубе. Слушай, знаешь как, Витек, как я делал, когда у меня было много звука, когда я работал именно в сфере звука. Вот, я выставлял на всех пультах максимум, вот, на всех устройствах, какие только есть, выставлял максимальный максимум на ручках, вот, накручивал нужный уровень на усилителях, и усилители просто закрывал под отвертку металлическими этими, чтобы туда вообще ни одна падла не залезала. Вот, а потом возвращал все ручки в норму. И поэтому любой дебил, который лез бы в пульт, там, в эквалайзер, в комп, да куда угодно бы он залез, он просто не смог бы сделать максимальное усилие, чтобы попалить динамик. Вот. Так, вот, ну и Антоха, привет. Привет, Антоха. И начал же я с чего, что у нас сегодня самый коррумпированный выпуск неформатного миксера, потому что 6 треков из 8, они просто изначально шли в ротацию прям при самом отборе. И мне пришлось 2 трека добирать просто вот из новеньких. Ну и, конечно же, выбирать, чтобы они были достойны ротации. Вот, и я их как бы распихаю просто по другим каналам. Вот, один трек будет у нас в канал Лирика, второй будет в канал Жесть. Вот, то есть сегодняшние все треки по любасу попадут в ротацию. Вот, почему так вышло? Ну, потому что максимально круто. Тут все свои, тут ну просто все свои повылезали с новыми треками. Плюс один трек вышел у нас на лейбле «Неформатное радио». Вот, ну и, соответственно, все это будет крутиться в ротации. Вот, ну, конечно же. Поэтому, чтобы уже не делать голосование из 2 треков, пришлось по-шустрому сделать такой микро-большой отбор и выбрать 2 трека из новеньких ребят, которые тоже попадут в ротацию. Поэтому сегодня я вам точно гарантирую, что голосовалки не будет. Альтернативную я тоже не стал делать, но, во-первых, не успел, во-вторых, ну и вот. Так, когда ты спишь, бороду на одеяло или под одеяло кладешь? Слушай, у меня кто-то уже спрашивал на каком-то из эфиров, этот вопрос мне задавал. Я ее смачиваю слюнями и не заморачиваюсь. Куда ляжет, туда ляжет. Вот. Так что как-то так. Как-то так. Вот, ну и давайте начнем. Начать я предлагаю вот как раз с этих 2 новеньких ребят, потому что музыка будет прям совсем, скажем так, не в рамках миксера, наверное, да, потому что первая будет прям вот вообще попса-попса, а вторая будет кровь из ушей и не только из ушей. Вот, поэтому, может быть, не всем понравится, поэтому я их поставил прям в самое-самое начало. Вот, итак, самый первый у нас сегодня, сейчас я его найду, где у нас, вот же он. Вот, самый первый у нас чувак, почему и выбрал его. Опять же, смотрите, он из Вологды, ребят. Он из Вологды, это моя вторая родина. Вот, 15 лет прожил на Вологодчине. В Вологде выступал даже, периодически ездил. Вот, отдел культуры Вологодский. Северо-западное речное пароходство. Вот, приписан я был к Вологде. Ну, так-то Белозерск, но приписка была вологодская. Поэтому с Вологдой у меня очень много чего по жизни связано. Поэтому вот тоже я выбрал, видите, все максимально коррумпировано сегодня. Итак, проект Курбанов. «Осень – это ты» называется. Трек «Город Вологда». Стилистика прям поп-поп-поп. Про себя написано следующее. Проект Курбанов появился 3 года назад. Пока полного альбома нет. Название альбома по одноименному названию моего первого трека «Осень – это ты». Вот, пресс-релиз был в апреле. Песня загружена на многие мус-площадки. Вот так вот. Собственно, ну и к нам она тоже попала. Поэтому ставим слухаем. Прям попса. Кого будет тошнить, заранее предупреждаю. Сходите покурить. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:13:51. Вот так вот красиво у нас системное время распределилось. Вот, мы тут сейчас обсуждали за эфиром, что я голосовалку делать в этот раз не буду. Вот, и рассказал так, надо мне не забыть, не выматериться. Вот, что я посылал нахрен всегда вот этих вот организаторов, которые тебя зовут играть на фестиваль, а потом тебе говорят, что тебе надо там, чтобы за тебя голосовали, вот, ходить, уговаривать всех, сходите за меня, проголосуйте. Вот, я прям сразу нахер таких организаторов посылал, потому что я считаю, если ты сам пишешь музыканту, вот, то будь добр его взять, поставить куда-то там в лайнап, если он, опять же, согласится ехать. Вот. Потому что мало того, что на многих фестах даже дорогу не оплачивают, да хрен бы с ней, с дорогой, даже покушать не везде дают. Вот. Так еще тут ходи вымаливай, чтобы, понимаешь, они заработали себе денег, а ты людей вымаливаешь, чтобы они за тебя голосовали. Вот. Поэтому я тут рассказывал, что прям я представляю, как сейчас же летняя пора началась, сейчас начались вот эти фестивальные все гонения. Вот, но на самом деле я, конечно, ну, честно скажу, просто вот это мое личное мнение, прям вот персонально мое мнение, не надо бы сейчас никаких фестивалей делать. Вот, ну, по крайней мере, крупных, которые вот вне помещения, где большое скопление людей, вот, ну, не надо бы, не надо бы. Но я смотрю, херачат вон и Мята вовсю билеты продает, и Нашествие, и вот Олежек куда-то там собрался тоже. Вот, по мне, так вот, ну не надо бы сейчас, надо бы подождать. Вот, я фестиваль неформатного отменил. Ну как, не отменил, а перенес. Перенес, когда все в стране устаканится, тогда мы его и проведем. Вот, ладно, что там нам? Димка пишет, про фестивали это равно 100, у нас такой же подход. Ну, все правильно, а что, ну блин, ну что мы, дети малые, уже все взрослые дядьки. У нас уже... У кого-то даже внуки есть. У кого-то даже внуки есть. И вот мы там будем сейчас в этих вот. Проголосуйте за меня, пожалуйста. Да идите вы в задницу. Вот, ладно. Вернемся мы к отзвучавшему треку. Курбанов. Курбанов же, правильно я все прочитал, да? У меня просто глазки плохо стали видеть. Да, Курбанов. Курбанов Коляновна там издает звуки писклявые. Что ты пищишь там?
3: Что?
2: А, да, она ржет, что я слепой. Представляете, я с утра просыпаюсь, выхожу, бац, мордой об дверь. Бац, второй раз, бац, третий раз. Вот, ночью с лестницы сколько раз падал. А она все, хи-хи-хи, ей весело, ей нравится. Вот, измываться над Зухером. Так, все, отзвучал у нас Курбанов, «Осень это ты», город Вологда. Что там нам народ написал? Народ нам написал следующее. Где он писал же этот народ? Вот же. Так, смотрите. Олежек написал «не мое, но вполне себе». Вот, пермяк наш, Витос, написал «хорошая тема для...» А, это вообще не про песню. «Хорошая тема для еще одной программы. Назвать ее «Коррупция» и всех своих туда». А что я тогда буду в миксере ставить, Витек? Ну, я еще одну программу просто физически не потяну. Вот. Это я когда выйду на пенсию, когда мне не надо будет ходить на работу, делать какие-то дела, вот, тогда я, может быть, буду сидеть и круглосуточно, понимаешь, эфирить, пока вас тошнить не начнет. Вон все пишут, Коляновна, привет. Коляновна уже убежала. Она похихикала, надо мной ушла. А, вот, смотрите, Олег пишет, Нашествие отменили. Слава богу. Слава богу. Но я надеюсь, и Мяту отменят, потому что... Ну, для Мяты это, конечно, будет удар. Но чем они думали? Чем они думали вообще? Вот. Ладно. Алиска пишет, вот. Недавно отменили Нашествие, сегодня отменили Доброфест. Все правильно. Все правильно. Не надо этого сейчас. Вот от слова совсем, ребят. Ну, это же глупо было вообще. Даже начинать было глупо. Я еще год назад сказал, что неформатное Нашествие отменяется. Вот, прям 25 февраля я сказал. Так, ладно. Поехали дальше. Следующая группа уже играет. Ну, мы их сейчас перемотаем. Там у кого кровь из ушей, у кого сейчас. Давайте мы опять сделаем так вот. Ду-ду-дым, ду-ду-дым, ду-ду-дым. Вот. Все отлично. Я просто забыл туда глядеть, у меня бэкграунд кончился. Так, вот же эта группа у нас из Калуги. Вот эти ребята играют метал. Прям метал. И про себя у них написано следующее. Второй сингл от группы Out of Illusion, записанный в 22-м году. А что только в 23-м загрузили-то? Смотрите, 29 мая загрузили, понимаешь, записанный в 22-м году. Ну ладно. Трек повествует о внутренних переживаниях и о борьбе со стереотипами, закравшимися в наше сознание и сны. Вот, группа из Калуги поют на английском. Песняга прям вот на канал «Жесть» пойдет, прям стопудово. А давайте я ее сразу сейчас помечу. Вот, а что я тоже туплю? Да, давайте я буду прям сразу раздавать. Вот, ротация, канал «Жесть». Все, уже ночью они там будут звучать. Итак, с Out of Illusion... Лал-лэби, я не знаю, как это правильно прочитать. Короче, лул-лэби. Вот, лал-лэби. Ставим, слушаем. Поехали, у кого нежные перепонки, рассказываю. Песня про любовь. Песня про любовь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21, 23, 47 на моих зеленых системных. Вот, я тут за эфиром, во-первых, рассказывал про модные группы. Вот, кто прослушал, милости просим, перемотайте видеострим на 3 минуты назад. Вот, Олежек написал, это «Хорошо сейчас рубит». «Хорошо сейчас рубит» про песню вот эту «Лалабай». Я не знаю, как правильно это читать. Вот. Но, говорит, блин, тетка все испортила. Так ты знаешь, что там одни тетки играют? Вот, там же одни тетки играют. И даже вот этот гроу мужиковый тоже, наверное, тетка пил. Не, на самом деле я стебусь, я не знаю. Может быть, даже и не одни тетки. Может, две тетки. Так, Антоха пишет, Linkin Park One Step Closer очень напоминает. Слушай, ну не знаю. Не знаю. Так, что там? Витос пишет, неплохо, хотя до крови из ушей еще далеко. Но я тебе скажу, Витек, что в принципе, вот после Вологодского вот этого поп-поп-поп, а потом вот этот лали-поп, лалабей и лалабай, и прям вот все, прям вот честно тебе говорю, у меня кровинушка хлыбыснула. Вот, всхлыбыснула, но в принципе на канал «Жесть» самое оно. Вот, Борис Федорович, Вовка Федорович пишет, тетка тоже в тему. Вот, не мешайте тетке, пусть она самореализуется тоже. Вот, тетка тоже в тему. От себя скажу честно, ребята играют хорошо, громко. Вот, вот в метоле совсем не разбираюсь. Так, Димке Лопатову отвечаю на вопрос, буду ли я эфирить в этом месяце. Я буду каждую среду, да, буду эфирить, куда же я нахрен денусь. Вот, не пропаду от слова совсем. Не, ну если только меня там машина собьет, там если метеорит в голову прилетит. В отпуск мне не. Мы в отпуск с Коляновной соберемся, скорее всего, в августе. Вот, ну у нее будет отпуск, и, соответственно, мой отпуск тоже будет под нее заточен. Так что если мы соберемся куда-то ехать, то это будет август-сентябрь, где-нибудь в конце лета. А все лето мне надо пахать, пахать и пахать, поэтому вряд ли у нас получится отпуск. Вот, ладно, собственно, чего еще? Чего еще я не сказал? Где-то что-то квакнуло, где-то что-то мигнуло. Вот беда в том, что я вижу размытые пятна. Пятна, хорошо. У меня вместо второго монитора, ребят, я поставил себе телевизор. Вот, и там, где чаты все, вот у меня три чата, тут крупные большие буквы, и я их вижу, я их могу читать. Вот, вот она пришла, старость. Так, ладно, поехали дальше. Вот, теперь переходим уже к своим, которые уже прям вот старенькие-старенькие. Давайте начнем мы с города Одесса. Стандарт читинг. Стандартный обман называется песня. Так, сейчас я посмотрю, что там Петруха нацарапал. Вот, 13-й студийный трек группы. В этой песне мы решили рассказать, почему выбрали название «Стандарт читинг». Стандартный обман. Вот, и, собственно, песня так и называется «Стандартный обман». Одесса, поехали, ставим, слушаем. Петруха у нас в Тутубе висел, писал, что он слепый. Вот, говорят, в Одессе, да? Электричества нету, интернета нету, а чувак на репе еще и в YouTube пишет. Вот, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21-30-32 на моих зеленых системных. Вот, Олежек пишет: плотный звукан. Короче, все везде врут. Открыли, мы открыли Америку, ура, все везде врут. Вот, Лерка пишет: я его уже слушаю как родного. Так он родной и есть, а какой же он не родной? Он у нас самый что ни на есть родной. Так, Антоха пишет: классика жанра, ничего нового, но вполне качественного. Так, Дениска пишет: Петруха, огонь, огнище. Вот, ну и, собственно, Петруха сам ни хрена не пишет, потому что он на репе. Он сейчас осваивает банджо. Банджо. Вот, потому что когда выключают свет, банджо — единственный инструмент, который может играть громко, кроме барабанов. Вот. И стандартное трио, да, бас, гитара и барабаны. А слушайте, на что можно поменять? Смотрите, банджо и барабаны как бы без света. Можно репетировать, что взять вместо баса? А, тубу, тубу. Ну, это уже духовой инструмент, конечно. Так, поддерживаю предыдущего оратора, пишет Вовка Федорович. Все достойно звучит. Все достойно звучит. Вот, ну и, собственно, все. Сегодня вас очень мало. Мне прям сложно вести эфир. Я прям чувствую, как натянуто, понимаешь, пространство. Поехали дальше. Ладно, дальше. Как же без них? Вот, собственно, наш Борис Федорович. Собственно, наш Борис Федорович, который... я, знаешь как... альбом загружен давно уже. Альбом загружен давно. Вот, но весь я его не стал закидывать, как это называется, сразу, да, в ротацию. Я его постепенно ввожу, понимаешь, как клизму аккуратно в ротацию добавляю по треку, по одному, по два, там, раз в полгодика. Вот. Олег, контрабас с барабанами и банджо, его будет не слышно, потому что он достаточно негромкий инструмент. Вот. А туба будет хорошо. Туба будет хорошо. Вот. И, собственно, пламя костров. Пламя костров. Борис Федорович, город Москва, что там у нас Вовка написал? Вот он написал эту песню, пока не является частью какого-то альбома, но все возможно. Вот, я тут сейчас распинался, как я эту Васильковую правду, понимаешь, добавляю по одному треку, как клизму в анус радиостанции. А это вообще у нас, понимаешь, никуда не входит. Вот. Ну, ладно, уже в ротации. Все. Зря распинался. Поехали. Итак, Борис Федорович, Москва, пламя костров. Ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу.
3: Колокол звенел, надрывался.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, вот 21.38 на моих зеленых системных. Смотрите, что Вовка пишет. Интересно послушать мнение. Это мое сольное творчество впервые. Без ансамбля. Один сам без ансамбля. Вот, Вов, ну смотри, вот тебе лови мнение. Смотри, во-первых, пишут интересно. Так, Дениска пишет запиписично. Димка пишет, хорошая песня, вообще здорово сделано, нам партнеров по сцене не хватает. По осени можно было бы что-то совместное замутить в Первопрестольной. Так вы у нас оба москвичи. Вот что, Вовка Федорович, что, понимаешь, большой ногами. И, кстати, вы, кстати, похожи даже и по звучанию, очень, очень близко вы, очень рядышком. Так что я думаю, вам скооперироваться, это прям вот сам Бог велел. Так, Олежек пишет, интересное произведение, на мой взгляд, голос немного торчит, чуть мешает картинке общей. Необычно. Так, Витос Пермяк пишет, отлично, неплохая песня. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нет. Ребят, ну, я как бы послушал, я честно скажу, я думал, что это одна из песен Васильковой правды. Это вот альбом, который у них вышел, давеча, ну как давеча, уже давневеча. И я вот как это, как я выразился, да, аккуратненько, по чуть-чуть, ввожу в ротацию. Вот, а оказалось, что это вообще самостоятельное произведение. Но хуже оно от этого точно не стало. Вот, Вовка, молодец, молодец. Вот, ну и поехали дальше. Так, сейчас я, мне же надо увидеть. А сейчас, вот смотрите, как жизнь-то, да, все расставила. Вот только, понимаешь, Димка сказал, что хочу сыграть с Борисом Федоровичем, и Борис Федорович так почесал репу, думает, а как же Димка-то звучит? Вот сейчас мы, собственно, послушаем, как звучит у нас большой ногами. Прям вот буквально, когда он там, дня 2-3 назад на всех площадках вышел наш большой ногами с китайским блюзом. Вот, сейчас я найду, где же сопроводиловка есть тут у нас. Вот, сингл вышедший 5 июня 23 года на неформатке. Песня основана на древней детской считалочке. Вот, все, Борис Федорович пишет, мы готовы к предложениям. Ну вот, слушайте, прям свежая-свежая песня.
3: Давай поиграем. Жили-были три китайца. Як, цедрак, цедрони. Дальше не помню, но тебе водить.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:46 на моих зеленых системных. Вот Вовка пишет: я заслушался, погрузился в слова. Не часто такое происходит в последнее время. Спасибо за это. Вот, я тут за эфиром рассуждал. Ну, давайте сейчас я сперва Алискины комменты зачитаю. Она вот пишет: за внешней простотой, как в матрешке, смысл за смыслом. Вот, славнопласты души у меня поднимают. Вот где они столько души берут. Вот, и я тут начал за эфиром рассуждать, что вообще, в принципе, музыкант, когда пишет песню, то 80% это как бы состояние его души на данный момент. Вот, и уже потом там какая-то часть фантазии. Вот, ну а некоторые прям 100% выписывают все, что происходит. Да, дом стоит, свет горит, из окна видна даль. Вот. Акын, что вижу, то пою. И вот у меня прям вопрос: Димка, откуда столько у тебя, понимаешь, образов в голове берется? Откуда, понимаешь, берется образов столько в голове? Вот, Димон отвечает: три китайца — это детский фольклор. Считалочка конца 19-го, начала 20 века. Мне бабушка ее рассказывала. Вот, понимаете? Понимаете? Вот. Зухер, добрый вечер. Снова привет. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Так, что там еще у нас? Олежек написал. Вот, у меня, говорит, тот же вопрос. Интересно, что за иррациональное состояние в момент написания песни. Наверное, эмоциональное хотел написать, но промахнулся. Вот, но слушать не могу перестать. Слушать не могу перестать. Вот так вот. Так. Что там, не могу описать, как оно берется, слово за слово, образ за образом. Да это вообще никто не сможет описать. Если меня спросить, как ты пишешь песню, я не знаю. Я всегда говорю, я их выблевываю. Ну прям реально, они у меня на написание песни, ну максимум час уходит, ну два, ладно. И все. А потом она или закончилась, или откладывается навсегда в долгий ящик, я потом уже ее не дописываю. Вот, еще была такая: три китайца красят яйца. Ну, это, наверное, да, оттуда. Это, наверное, да, оттуда. Но, честно скажу, я бы, конечно, сходил бы на концерт с удовольствием, понимаешь, к большому ногами, потому что у них такая музыка философская, скажем так, философская. Но, блин, во-первых, далеко, во-вторых, некогда. Вот, ну, когда-нибудь обязательно попаду. Вот, что тут, Алиска пишет: это превосходно, просто превосходно. Одна черта, эти китайцы и выкидывают в детство. Вот, Петруха освободился, понимаешь, у нас от репетиции. Снова здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек, вы пропустили свою песню в эфире. Вот, поэтому сейчас будете наслаждаться. Вот, пишет: в конце лета в Тулу хотим приехать. Дим, я тебе честно скажу, я очень постараюсь, но прям вот вообще не обещаю. Потому что, во-первых, в конце лета мы, скорее всего, будем не в Туле, потому что у Ленки отпуск будет, и мы, скорее всего, куда-нибудь свалим. Вот. Но ты меня так как-нибудь предупреди. Ты меня как-нибудь предупреди, что вы приехали. Вот. И я постараюсь, конечно, быть. Так. Что там? Петрух пишет: я слышал ее, когда руль рулил. А, ну вот, молодец. То есть интернет в Одессе есть. За рулем неформатку можно слушать. Отлично. Поехали дальше. Поехали. Еще одна наша. Уже наша. Машка. Вот, Мария Соколова. Она же Мария Ульянова. Это уже город Питер. Это человек, который заразил меня новой гитарой. Я теперь хочу такую же гитару, как у нее. Вот, но, понимаешь, у меня обе машины сломались, и я всю заначку свою вложил. Удачно вложил, понимаешь, в запчасти и рабский труд автослесарей. И еще вкладывать и вкладывать, я так чувствую. Вот, поэтому такая гитара мне, походу, не светит. Вот, но, тем не менее, у Машки прям недавно, прям совсем-совсем недавно вышло две песни. Такой мини-альбом. Вот, уже она их загрузила к нам на сайт. И вот, вот это мне больше всех приглянулось. Вот это мне больше всех приглянулось. Вот, называется она. Сейчас я посмотрю, что там у нее в сопроводиловке написано. Так, так, вот же она. Вот же она, Мария Соколова. Человек, Питер. Так, вот. «Радостно и грустно». «Человек» — последний сингл, который мы создали совместно с Александром Гумбергом. «Признаюсь честно, мне грустно, но все течет и все изменяется. Я с огромной благодарностью и большим теплом отпускаю этот период своей творческой жизни». И тут очень много текста, ребят, я не буду все перечитывать. Если кому-то интересно, я ссылочки сейчас во все чаты брошу. Давайте будем слушать. Давайте будем слушать. Итак, Мария Соколова. Я так понял, у нее теперь есть проект, ну, по крайней мере, группа во ВКонтакте называется «Соколица». «Соколица». Я так подозреваю, она группу сколотила. Она раньше сама по себе была, тоже без ансамбля. А сейчас, походу, она сколотила группу. Вот, ну, может, я что-то путаю. Конечно, я могу что-то путать, это мои домыслы. Вот, но тем не менее, если кому-то захотелось, найдите во ВКонтакте «Соколица», прямо оно так и называется. Вот, ставим, слушаем, все, поехали. Питер, человек, Мария Соколова.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучала Мария Соколова. Раньше она у нас звучала как Мария Ульянова. Вот, сейчас она прям Соколова. И вот, знаете, сейчас я найду, мне где-то... Вот, Олежек написал наш Квендимен. Редко мне нравится женский вокал в роке, здесь очень нравится. Слушай, очень классная девочка, очень классная. И песни классные, и, ну, реально, прям вот звездочка. Она причем недавно, я так понял, я где-то, не помню, то ли интервью читал, то ли она сама рассказывала. Ну, правда, не помню уже, откуда у меня эта информация. Она раньше просто писала песни, а люди их пели и играли, да, а сейчас вот она раз и сама начала, и молодец, прям ей очень хорошо получается. Так, Настя пишет, интересная композиция, ставлю плюс. Так, что там у нас? Борис Федорович пишет, бочка чуть выпирает в начале, а все остальное хорошо, и слова на месте, и музыка. Слушай, ну, я честно не услышал никаких огрех. Может, просто у нас колонки разные. Так, что там? Антоха пишет, мне понравилось. Денис пишет, хорошая песня. Так, Димка пишет, наш классная и круто сделанная песня с хорошей драматургией, отличным звуком. И от раскачки прет. Да, я очень люблю раскачку вот эту. У меня у самого, ну, я не помню, наверное, песен 5. Ну, примерно такие, да. Ну, там, из самых известных «Шаман», наверное, да. Вот, ну, меня вот прет, я люблю вот это дело. И я когда услышал, там Машка же загрузила две песни. Вот, вторая не хуже, но вот от этой меня прям поперло. Я говорю, не, вот эту я прям возьму в программу обязательно. Вот. Так, Петруха пишет, было много интересных вкусностей. Было много интересных. Ну, я вам вообще рекомендую, зайдите. А я ссылку-то, кстати, кинул. Так, ну-ка, подождите, я, наверное, так... А, нет, вот, есть ссылочка. Ссылочку я кинул на неформатке, зайдите, там Машка немного, у нее, по-моему, там 4 или 5 песен загружено к нам, ну, как бы они все, я думаю, вам понравятся. Хороши. Вот, поехали дальше. Далее, собственно, наш Квендимен. Вот, собираются они ехать скоро на фестиваль. Вот, не буду говорить на какой, потому что я не помню. Мне Олежек озвучил, а я же деградирую потихонечку. Я же потихонечку деградирую, и я просто уже даже забыл. Сейчас я скажу, где это будет. Где это будет? Сейчас. Так, Кинрок. На Кинроке они будут играть в начале августа. А, ну еще не скоро. Вот, но тем не менее. Вот, удачно вам отыграть. Но как бы опять же, блин, ну я не знаю. С одной стороны, конечно, музыкантов жалко. А с другой стороны, ну, я, конечно, не приветствую сейчас вот эти вот большие скопления людей. Ни к чему это все. Вот, ну, дай боже, чтобы все хорошо прошло, Олег, удачно вам отыграть. Вот, и прям недавно загружена песня на сайт, группа Квенди, песня «Солдат» она называется. Поехали, ставим, слушаем, а я вам сейчас ссылочки всем покидаю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вовка у нас сегодня изображает этого чувака, который сидит на сортировке, рыбу сортирует так, с гнилой головой направо, с длинным хвостом налево, вот, с жирными боками сам сожру. Вот, Вовка пишет, голос не торчит, звучит цельно, воспринимается основательно, серьезно, все в стилистике. Вот, Олежек пишет, нормальная песня, согласен. Согласен. Так, что там? Гудвин пишет, был на московском отборочном на Кинрок, было круто. Многие узнали. Так, Дим Сорокин пишет, плотный звук, честный текст, молодцы мужики. Вот, Алиска пишет, смело, однако. Антоха написал, тяжелая, но красивая песня. Вот, ну и как бы все, больше-то комментариев и нету. И меня, знаешь, что порадовало, Олег, что я когда увидел название, я думаю, сейчас будет тут какая-то шляпа, вот это очередное какое-то пафосное нытье, вот, думаю, ну вот хоть бы не обосрались бы они передо мной, потому что мне прям так не хотелось вас разлюбить, я имею в виду группу Квенди. Вот, и не обосрались, молодцы. Молодцы, получилось хорошо. Получилось хорошо. Поздравляю. Ну, как бы добавил, все, будете теперь на 23 февраля, на 9 мая подмешиваться с этой песней в плейлисте «Вы защитники» теперь у нас. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Кто у нас дальше? Сейчас, надо полистать чуть-чуть наверх. Вот, Квенди отыграли. Далее наши красноярские друзья. Я вот что-то тупанул, надо было их пораньше взять, самыми первыми, наверное. Потому что у них-то сейчас, сейчас у них, знаете, сколько времени? У них сейчас 27 часов 7 минут. Вот так вот. 27 часов и 7 минут. Вот, скорее всего, Андрюха нас уже не слушает. Вот, но наверняка запись переслушает. А, Андрюха, привет, привет. Вот, я не стал брать ту песню, которая до этой загружена. Я подумал, что, наверное, вот эту надо, потому что так уже, понимаешь, много грустных песен написано. Вот, и взял я песню, которая называется «Девочка-кисточка». Вот, написал Андрюха, что песня шуточная, ни о чем. И вот, мне кажется, таких песен сейчас надо побольше, шуточных и ни о чем. «Озоновый слой», «Красноярск», «Девочка-кисточка», поехали. Поехали.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

Вот! Вот же, вот же выбрал я эту песенку, потому что, ну, там была до этого загружена грустная песня. Тут же Андрюха давеча катался со Стасом Старовойтовым туда, они на Донбасс ездили, поиграли. И как бы на эмоциях там у него песен написалось всяких разных. Ну, как бы, мне кажется, их уже достаточно. Их уже достаточно. А вот девочка-кисточка прям вот с удовольствием. С удовольствием, понимаешь, беру, понимаешь, и в ротацию, и в программу. Улыбнулись? Улыбнулись. Вот, смотрите, Борис Федорович пишет: не буду придираться, просто улыбнула. Настя пишет: хорошая девочка, хочется подпевать. Вот, в песне «Голоса из мультика», да, из мультика были голоса, причем этот мультик я, по-моему, даже, ну, так вот, на подсознательном уровне вспомнил. Вот, весело, Зухер, правильный выбор. Девочка-кисточка, ну-ну, пишет Алиска. Что, какие-то знакомые ситуации? Алис, ну-ка, поподробнее. Так, Леру порадовала сама мазохисточка. Антоха пишет: простенько и со вкусом, мне зашло. Вот, короче, всех улыбнуло. Вот, а это же самое главное. Это же самое. Так мало сейчас стало улыбок. Вот честно, включаешь телевизор, и прям вот все тебя прессуют, все тебя давят. Это просто какая-то жопа. Я вот с утра включаю. Меня очень радует, у нас есть первый тульский канал. Вот, и там ничего вот этого нету. Вот ничего вот, что тебя давит. Да, мы с Коляном его включаем в 6 утра, пьем под этот телевизор чай, там собираемся на работу, уходим, все, больше к телеку мы не подходим. Вот, ну и там на выходных можем какое-нибудь шоу посмотреть, да, на ТНТ. Вот, и вот уже просто страшно включать телевизор, потому что на тебя со всех щелей давят. Ужас. Вот, так, Петруха пишет: не киста же и слава богу, вот, ну, типа кисточка, а не киста. Ну, что-то ты, Петруха, глубоко копнул. Прекращай бухать этот вермут. Прекращай этот вермут петь. Так, нужно как-то этот мир заставить поверить, что он мирный, и как будто ничего такого не происходит, и он поверит в себя и станет самим собой. Лер, ну, я не буду ничего говорить. Хорошо, не хочу хорошо сидеть. Вот, не хочу хорошо сидеть. Давай я просто не буду ничего комментировать. Вот, ладно. Собственно, и все, другие подруги. Смотрите, как мы быстренько пролетелись. А, ну хотя как, почти стандартненько, 22:15. Полтора-то часика, полтора часика, все, понимаешь, по накатанной. Все отлично. Вот, ребят, все в ротации, никаких, понимаешь, голосовалок. Вот, у кого скоро концерты, желаю вам удачно отыграть. Вот, у кого концерты не скоро, все равно желаю вам удачно отыграть. Вот, не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами, наверное. А следующий вторник у нас какой? Четный или нечетный? Что у нас там будет? Так, у нас уже была. У нас уже была бомбардировка, да? Подождите, у нас была или не было бомбардировка? Все, я тупее. Нет, у нас, наверное, следующая будет бомбардировка. Да. Значит, мы с вами услышимся теперь во вторник, через 6 дней. Вот, услышимся, увидимся. Я вам помашу лапкой, повключаю всякую разную музыку. Вот, а на сегодня хочу вам сказать пока. Всем пока. Не болейте, любите друг друга. А я прям раз и отключаюсь.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. New Metal – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг и гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою мотив. Я творю, творю я.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

дальше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грыз. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал сер и как камень тверд. Ни жены, ни

часы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром. Мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак. Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет. Хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь. Yeah.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тик.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

день за днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая пьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ. Что сейчас означает друж?

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You Wait Me».

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Нам никто ничего не может навязать.
1: Честное слово.
2: Это модная тема.

Трапупить. Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.

Пламенье триумфа скоротечно. Но у понедельника

проснулся ночью на белом мысли, в коротком небе, в огромном танке мы полетим, рукой касаясь дырявых лет.

Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

нам. На крайний случай есть всегда она, холодная и тонкая струна.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

бросьте монету в зеленое море, если хотите вернуться.

нет. И все же вернешься, если припомнишь, сколько на дне накопилось мало.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: босые барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой.
0: В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

наверное, где-то близко. И лес сквозной, кто виной тому, что облетели листья, кто тому виной, кто тому виной. Пусть моя вина, пусть твоя вина.

мое с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыхание я снега горст.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

странной, но жизнь почему-то моя больно странна. Что ни день, нежданный урок —

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

лучик солнца, желто-теплый по ресницам, осторожно, можно.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

свечи, словно уголь без огня. Я остался в зимний вечер, в поздний час не у тебя. Мимолетно пролетели

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Стоунер, обдолбанный торчок, укурок, в переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Case. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Ritual.

свидимся мы в следующем году. Не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду. И пусть придет покой и в наши души. До скорой встречи в следующем году.

новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Ты вернешься, конечно, вернешься. Оставь здесь надежду. Каждый станет немного добрее под этим дождем. Улыбнешься, опять улыбнешься.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно.

отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

ему, ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь, вспоминая какие-то разные вещи, и глядишь в потолок, и молчишь, и молчишь, добавляя изгибов

общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.